0: Ребята, все будет путем.
1: Радио «Шансон». Песни, которые есть только...

0: здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 это риск.
4: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставки задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
3: Список задач большой. Как же с этим справиться?
4: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц таза дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
3: Это впечатляет. А как насчет либидо?
4: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
3: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
4: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: радио «Шансон». «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин – и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
5: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
4: А само пройдет?
5: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
4: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
5: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
4: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простата Денон.
5: Простата Денон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простаты Денона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача его компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
4: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простата Денон. Получите бесплатную упаковку простата Денон. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

голова. И нельзя зачеркнуть все, что было в прошлом.

судьба, ты судьба, радость и тревога. По камням, по бездорожью исходил я много. Может, где-то заплутал на тропе тернистой, все искал удачи я,

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Шансон. Реклама.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
4: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики «Секрета императора Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу «Секрета» на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрета императора Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям «Секрет императора Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «Секрет императора Актив Плюс» – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. «Секрет императора Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: вами Валерий Курас. Музыки много, шансон один.
1: На Дерибасовской открылась пивная. Там собиралась компания блатная. Там были девочки, мороженые.

0: Реклама.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности организации акции, правила, количество призов, срок вместе маленьких получения на «Аврора.ру/18+».
3: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
5: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203 11 11.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

мне твое плечо. Провожаем вдаль перелетных птиц и встречаем их вновь, где назло волнам среди сотен лиц машет с берега любовь.

мне твое плечо. Если захотим, сможем доказать, что пройдем весь путь опять. Но у той реки нет пути назад, реки не бегут

0: Реклама на радио «Шансон».
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Комарам пришел Капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров. Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая

0: свете. Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Здравствуйте, я Евгений Григорьев. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один.
1: Рано или поздно звезда

турникетом, там, где свет, свет, свет, свет, свет. Душа по воде в память рвет, льет,

0: Реклама.
1: Весна, тепло и вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит Иксодер. Иксодер. Территория без клещей.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
6: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
7: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
6: Из-за чего это происходит?
7: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
6: А чем это грозит?
7: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
6: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
7: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
6: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
7: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
6: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарством. Средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте, порядки, включение на aurora.ru/18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России наблюдается тенденция к увеличению количества зарегистрированных случаев ожирения. В первую очередь это связано с введением учета граждан с избыточной массой тела. Раньше статистику не собирали в таких масштабах, заявили в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии. Теперь информация о весе и росте россиян собирается по всей стране. Поэтому в ближайшие годы распространенность ожирения в любых возрастных группах будет только расти. Разобраться с необоснованным подорожанием мороженого призвали в Госдуме. Минпромторгу и отраслевым ассоциациям необходимо провести разъяснительную работу с производителями, так как объективных оснований для роста цен на сегодняшний день нет, заявил депутат Сергей Миронов. По его словам, траты на покупку мороженого для семьи из трех человек могут превысить 400-500 рублей. Сдающие ЕГЭ могут взять с собой на экзамен шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на памятку Рособорнадзора. Вскрытие упаковки и самоупотребление пищи не должны отвлекать других участников экзамена. Упаковка не должна содержать подсказки по выполнению работы. Основной период ЕГЭ стартует 1 июня. На участие в экзамене зарегистрировались более 747 тысяч человек. Россияне стали чаще ездить в Турцию самостоятельно, бронируя билеты и жилье без участия туроператоров. Об этом РИА Новости сообщил владелец сети отелей в Анталии. Наши сограждане начали активнее бронировать отдых заранее, пытаясь зафиксировать цены до традиционного летнего подорожания. Средняя стоимость недельного пакетного тура на двоих в пятизвездочный отель с системой «Все включено» сейчас составляет около 180-300 тысяч рублей в зависимости от курорта, уровня гостиницы и сезона. По оценкам экспертов, Турцию в этом году могут посетить более 6-7 миллионов россиян. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23, а далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: 7 часов 6 минут. В столице с вами утреннее шоу в формате 2D. Четверг, а мы еще бодримся, просыпаемся легко, непринужденно, настроение у всех великолепное. Марина отдохнувшая,
1: Артем,
0: красивая.
1: Правда? Ты вот говоришь, что просыпаемся легко и непринужденно. Зачем ты обманываешь людей? Мы только что с тобой обсуждали, что как же тяжело вставать.
0: Марина, утреннее шоу — это не шоу, где надо говорить только правду.
1: Подожди, но мы
0: сейчас не на допросе.
1: Раздражать людей, что вот люди такие просыпаются, им тяжело. И они думают, а эти двое, ну опять они что-то там веселые и позитивные.
0: А я не знаю, а я веселый и позитивный. Доброе утро!
1: Ой, это прям правда неприятно. Давай будем настоящими. Друзья, нам тоже тяжело. Но сегодня четверг, а завтра уже пятница, а впереди выходные, так что давайте еще чуть-чуть возьмем себя в руки, поработаем, а потом будем отдыхать.
0: Ну, не знаю, я нормально себя чувствую, кстати. Несмотря на то, что встал сегодня в 4, я бодр и энергичен. Вот не знаю, надолго ли это хватит.
1: Не
0: может
1: знаю,
0: быть,
1: да.
0: Уже через несколько...
1: И спит. Так, по праздникам сегодня. Международный день чая, Международный день космоса, День Тихоокеанского флота, День музы и вдохновения. Ну, а впереди новости, которые вы проспали.
0: Это все ты так с праздниками прям быстренько закруглила.
1: Я подумала, что ты уже... Иван Пшеничник.
0: Вот! С Пшеничником вас, друзья! С Иваном! Но слушать будем не Ивана, а Стаса.

0: рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Аутрибанк. Подробнее на tbank.ru.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Будет утро добрым, будет добрым день.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Об одном я жалею, Марина, об одном. Что мы с тобой не зумеры. Не зумеры мы. А вот зумерам почему я завидую? Потому что проживут они дольше.

0: чем миллениалы из-за нежелания стрессовать на работе. Как известно, зумеры – это поколение, которое вообще не парятся и не стрессуют.
1: И не работают.
0: Да. Преимущество зумеров в том, что они чаще выбирают баланс, ценят независимость и свободу, ездят на ретриты на Бали. Они не готовы на жертвы в личной жизни ради карьеры. Ну, в общем, такие... Немножечко...
1: Очень свободолюбивые люди.
0: Да, немножечко не от мира сего. Ну ладно.
1: Но мне кажется, может не расстраиваться, можно просто взять и не нервничать, Артем.
0: Но у тебя получается взять и не нервничать.
1: А с годами это приходит. Осознание того, что есть вещи, которые нервничают и не нервничают, все равно все это происходит.
0: Да, то есть это...
1: я вспомню, вспоминаю, как раньше, по молодости, я сильно прям переживала из-за вещей, которые, ну, на которые
0: ерунды,
1: я никак не могу повлиять.
0: А
1: сейчас
0: так?
1: Я понимаю, что, ну, как бы, ну, значит, так надо.
0: Не, я просто помню, по молодости мы так переживали из-за экзаменов,
1: да.
0: А по факту это такая ерунда вообще.
1: Ты даже знаешь, там
0: зумеры.
1: На что-то лишние деньги потратил, бой, а сейчас думаешь, спасибо, что деньгами, то есть, как бы, поэтому я думаю, вот главное, внутренняя какая-то философия, главное не нервничать, ведь все проблемы, они как раз из-за того, что мы нервничаем. Тут история про московское долголетие разворачивается невероятная, потому что московское долголетие выходит на новый уровень. Артем, ты должен как бы уже
0: считать. Я не просто должен,
1: дни,
0: я уже практически
1: ступить.
0: Одной ногой в этом.
1: Значит,
0: долголетии, что там,
1: они
0: давай.
1: Они стали, люди, там, заниматься лесотерапией.
0: Так,
1: и
0: лесотерапия, отлично.
1: В новом сезоне у них и теплоходы, и автобусные туры, спорт на свежем воздухе, отдых в парках по японской практике восстановления. И, в общем, Москва...
0: А меня можно спросить, это Сергей Семенович все пошляет?
1: Да, Москва еще подписала соглашение с Китаем, чтобы перенимать современные технологии, опыт поддержки пожилых людей. То есть это чисто московская программа, вот это вот московское активное долголетие.
0: Ну, я не верю. Ну, я не верю, что прям теплоходы и автобусные туры, это все халява прям. Нет. Да ну нет.
1: Ну, в лес-то
0: Марина,
1: можно уйти?
0: Марина, в лес уйти.
1: Терапиями.
0: Мы можем с тобой в любой момент. Не обязательно это называть каким-то долголетием. Понимаешь? Ладно, последняя новость, которую успеем рассказать к этой секунде.
1: Надеюсь,
0: это...
1: про бегемотов?
0: Ладно, давай про бегемотов.
1: Давай.
0: 80 бегемотов Пабло Эскобара могут привести в московский зоопарк, чтобы спасти их от усыпления. После смерти наркобарона животные с его ранчо остались без контроля, расплодились и захватили часть Колумбии. И сейчас там уже около 170 бегемотов. Россия обсуждает с властями Колумбии возможность перевести часть
1: ты
0: животных.
1: Ты бы забрал себе бегемота
0: Нет,
1: на дачу?
0: Они очень агрессивные. Их почему хотят
1: может,
0: убить
1: ну,
0: этих
1: бегемотов? Так можно же
0: бегемот.
1: Их как-то покормить, они добрые будут?
0: Нет, Марина, есть существа, которых сколько
1: да, ну
0: не корми,
1: а они могут
0: добрее
1: даже
0: они
1: борщевик вот раз подъесть? Мы
0: борщевик подъесть могут все. Но
1: ну, все?
0: Борщевику
1: коров...
0: это не
1: коровы
0: понравится.
1: Коровы отказались, а бегемоты, может быть, колумбийские.
0: Коровы
1: такие...
0: не отказались. Их просто прекратили кормить борщевиком.
1: Ну, просто,
0: молоко горькое, да.
1: Ничего хорошего.
0: Вот. А бегемота-то доить не
1: а
0: надо.
1: А бегемоты не дают молоко?
0: Хороший вопрос.
1: Бегемотики.
0: Но...
1: Давай изучим это.
0: Я не готов пока на это отвечать, да.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кушарев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
2: оферта. 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Пусть твой

Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио Шансон. По будням с 7 до 11.

0: тоже в черном ящике.
1: Начинается игра «Черный ящик». Вы должны понять, что мы сегодня положили туда. Плюс 7-909-955-1030 и минус сюда в мессенджер Макс. Вы отправляете свои предположения. В том случае, если вы правильно отгадаете содержимое «Черного ящика» и будете при этом первым, вы одержите победу и заберете приз от утреннего шоу.
2: Марин. Сегодня мы положили в черный ящик что-то очень интересное.
1: И хотя простое при этом.
2: Для современного человека это так привычно, что даже не удивляет. Хотя, мне кажется, если копнуть глубже, а копнуть можно прям сильно глубоко, еще в Месопотамию и в Древний Египет.
1: Огород можно копнуть, предполагает Светлана.
2: Нет, не огород. В Древнем Египте это делали в небольших глиняных горшках на открытом воздухе.
1: Машины. Да? Машины, Марин.
2: Нет,
1: машины.
2: Ну какое, какие машины?
1: Ну, Светлана хочет машины.
2: К 15 веку до нашей эры это массово производилось в Передней Азии, на Крите и в Египте.
1: Была и Передняя Азия, была Средняя Азия, Задняя и Передняя. Это точно мы сейчас про географию?
2: В первом веке на нашей эре в Сиро-Палестинском регионе была изобретена техника, которая это делала с помощью специальной трубки.
1: Шашлык.
2: А на самом деле, вот то, как сейчас мы это используем, ну, и в первую очередь думаешь о другом, а изначально это было...
1: Марин, как ты делаешь подсказки, если три человека уже отгадали?
2: Серьезно?
1: Да, четыре человека уже отгадали.
2: Италия, Чехия. Самые вот в средние века это стало центрами производства вот этого.
1: Тандыр,
2: вот.
1: Блюдце, морковь, масло.
2: А знаешь, почему я решила это загадать?
1: Нет.
2: Я вчера была...
1: Разбила его.
2: Нет, не разбила. Ну, что за жирная подсказка?
1: А все уже, все отгадано уже. Чего тут?
2: Просто вчера была на Люберецком карьере. Он же затоплен, там теперь нельзя добывать что-то, из чего делается
1: кварц.
2: Вот это.
1: Кварц?
2: И я... Что,
1: да кварц? Мы уже, давай скажем уже, стекло.
2: Вы загадали.
1: Давай,
2: да?
1: Нормальным языком рассказывай, что было вчера. Вот,
2: я
1: вот,
2: хотела про Переднюю Азию разговаривать.
1: А, и про Переднюю Азию, давай.
2: Ну, в общем, и... Я так удивилась, что мы никогда не думаем, типа, как делается стекло.
1: Почему? Я знаю, как делается.
2: Нет, все знают, как делается, но вот ты когда смотришь в окно, ты же даже про это не думаешь.
1: Многие. Я много о чем не думаю. Когда сажусь в автомобиль, я тоже не думаю, как он там заводится и почему он едет и так далее. Но...
2: Это странно, что ты об этом не думаешь. Кто первым был, кто понял?
1: Татьяна была первой. Я не знаю, как она это сделала.
2: Но Татьяна, как вы это сделали?
1: Наверное, после слова «Передняя Азия». Видимо, это какая-то жирная подсказка в интернете.
2: Слушай, ну есть...
1: Набираешь «Передняя Азия», идет сразу «Стекло».
2: Нет, а тебе... Ты набираешь «Передняя Азия», тебе говорит песня Анатолия Полотно и Феди Карман, называется «Цветная Азия».
1: Да.
2: Прошу не путать.
1: Так, у Татьяны на аватарке хамелеон или эоблифар, или просто ящерица, я не знаю, что это. Но номер телефона есть. Уже
2: ну,
1: есть.
2: Это уже хорошо.
1: Может не присылать. Молодец, Татьяна, вы молодец. Вам, кстати, заслуженные...
2: Завтра, Татьяна, вы что-нибудь в черный ящик положите.
1: Заслуженные аплодисменты.
2: Кстати, может, там так?
1: Стекло!
2: Вау.
1: Для графа...
2: Орлова. Мне кажется, было бы прикольно ввести новые правила. Вот Татьяна угадала.
1: И она теперь что-то кладет.
2: Напишите, Татьяна, что нам завтра положить в черный ящик.
1: И вся семья Татьяны, все ее родственники сядут и такие первыми пришли в правильный ответ. Гениально! Гениально, Марина.
2: Ну, это было бы интересно.
1: Да,
2: это
1: конечно.
2: Бы нас все сближало.
1: Для одной семьи. И одна семья бы все время играла. Бабушка, дедушка, внуки. Все бы отгадывали очень быстро. Да, тетя Клава, а почему нет? И это еще... какая-нибудь Изольда.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Ну что, Марин, попахивает свиданием, тебе не кажется?
3: Почему?
2: Ну, посмотри, что написал нам Ромка. Марина, привет. Я из Липецка, а живу в Люберцах. Это после вчерашних клопов на лавочке это сообщение решило у нас появиться в эфире, или потому что Ромка наконец-то добрался до мобильного телефона, зная, что
3: ты... Подожди, я же сказала, что почему я решила положить в черный ящик стекло, потому что вчера вечером, ночью, была на Люберецких карьерах.
2: А тогда зачем Ромка пишет, что он из Липецка?
3: Ну, просто он думает, что это сразу знак качества, если человек из Липецка.
2: Ну, тут да, тут я не поспорю.
3: Есть из Липецка не очень приятные люди.
2: Например, кто?
3: Ну, нет, конечно, не про тебя, нет.
2: Ну, смотри.
3: Не будем сейчас уточнять.
2: Смотри, Марина, смотри, да. Так, ладно.
3: В целом мы рассматриваем женихов для меня из разных регионов.
2: Не обязательно Липецк.
3: Мне вот в Калининграде тоже понравилось.
2: Женихи из Калининграда есть?
3: Тамара, еще мне нравится. Так ладно, давайте к новостям.
2: Я как это сейчас, царь свою дочку Несмеяну выдает замуж. Клич бросаю по Руси. По Руси бросаю клич. От Калининграда до Владивостока. Люд, честной, пиши.
3: Или же мне куда-то подальше отправить.
2: Так, ладно, по новостям же нас что-то хотели из новостей. 100 тысяч россиян рискуют остаться без дач.
3: Ого, это
2: так как земельные участки могут изъять из-за заброшенного вида или использование не по назначению.
3: Ну, то есть, у меня заброшенный вид.
2: Да, ну мы с тобой говорили же, растет борщевик. А ну отдавай землю обратно.
3: Ну, бегемота сейчас выпишем.
2: Да, бегемот колумбийский гуляет по даче. А ну иди сюда, будущий Пабло Эскобар. Так, более 7500 владельцев уже получили предписание об устранении нарушения, а 91 тысяча дачников просто им направили предупреждение. Если нарушение не исправится в ближайшее время, земля через суд отойдет в сторону государства. А потом
3: а
2: интересно...
3: Вот легкая небрежность, может быть, это часть концепции, как человек видит дачу.
2: Это ты в суде должна будешь объяснить, вот легкая небрежность. И на моем лице, и на моем участке.
3: Вот это мой палисад, как бы, который зарос немножко. Может, я так хотела.
2: Ну,
3: понимаешь?
2: Да.
3: А тут тебе предписание пришло.
2: Да, это так оно и будет. Все, ты будешь молчать или следующую новость рассказать?
3: Протеиновая еда, может, вот. Я просто там Ромка пишет, что он меня уважает, он женат уже 20 лет, а ты ее
2: Ромка, все, не интересен, да.
3: Протеиновая
2: уже.
3: Еда может вредить почкам и повышать риск рака. Ученые выяснили, что люди, которые едят белка на 20% больше нормы, и все это, ничего хорошего в этом нет. И вот эти вот батончики, которые люди сейчас думают, что это полезный перекус, на самом деле, все это опасно, и протеиновые продукты считаются ультрапереработанными, и они разрушают организм изнутри, поэтому будьте аккуратны и уж
2: ну,
3: тем
2: есть,
3: более
2: если
3: не
2: мы
3: давайте всю эту протеиновую
2: на чипсах хотим
3: еду.
2: Что-то страшное рисовать, то надо начинать с протеиновых батончиков, ты
3: ну,
2: считаешь?
3: Ну как бы да. Что
2: вот эти почки сфотографировать вот как раз.
3: И
2: да?
3: Сразу на батончик поместить.
2: И сразу на батончик.
3: Угу.
2: Да, нормально, молодец. Хороший бизнес. Так.
3: А вы... срочно скупать технику, правда надо это? Нужно слушать этих экспертов?
2: Которые что говорят?
3: Которые говорят, что срочно скупать технику, импортные товары. Нужно.
2: Так, зачем? Вот,
3: посоветовали россиянам, потому что доллар же сколько сейчас? 70 рублей
2: да,
3: доллар?
2: Да, 70, да.
3: И ну, это типа хороший. Супер обвалился он.
2: Супер обвалился, да.
3: И поэтому надо
2: мы ждем,
3: бежать.
2: Пока он супер до 30 обвалится.
3: Это говорят, что рубль снова может ослабнуть к концу года. Цены на импорт и доставку вырастут. Поэтому эксперты советуют не откладывать покупку. И
2: Армузский пролив, мы верим в тебя. Ну, давай, это, не подведи.
3: Я вот из этого пролива только арбуз себе смогла позволить.
2: Арбуз?
3: Иранский.
2: Армузский, а не арбузский. Но хотя тебе это без разницы, я согласен.
3: Я не про это говорю. Купила иранский арбуз, уже вкусный.
2: Иранский арбуз.
3: Я просто подумала, что его через этот пролив достали.
2: Его просто бросили в воду. Он сам доплыл по течению. Так, высокоскоростной стабильный интернет во всех поездах России может появиться к 2028 году, сообщает РЖД. Такой срок компания обозначил партнер проекта по запуску спутника интернета. Это все ерунда, друзья. Я ездил в Сапсане. Да и Марина тоже ездила.
3: Так.
2: Мы же ездили с тобой в Сапсане. Вот, ехали вот в Питер.
3: Ехали, ехали.
2: Ну и не работает там этот Wi-Fi.
3: Так,
2: хоть ты и подключил.
3: Тебе сказали, скоро заработает.
2: А, скоро? А, то есть до этого...
3: 2028
2: году. А в Сапсане он типа не работал? А что тогда они пишут, что он у них есть Wi-Fi этот? Я считаю, не надо писать.
3: Ты сейчас начинаешь, я не
2: понимаю. Потому что он не работал. Я ехал, и я не смог.
3: А зачем тебе интернет? Смотри в окошко.
2: Тем более, что стекло в Передней Азии уже изобрели нормально.
3: Ищи неухоженные участки, отправляй предписание людям.
2: Фотографируй и отправляй. Но чтобы отправить, нужен высокоскоростной интернет, а его пока еще нету.
3: Все связано, друзья.
2: Да, дорогие друзья, впереди у нас наш фирменный музыкальный гороскоп. Не пропустите.
0: Реклама на радио «Шансон».
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. Аутобанк.
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
12: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник из кривой? Пучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
16: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
17: Для лиц старше 18 лет.
18: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
19: С нами просыпаются города России.
20: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио «Шансон».

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 21 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, день обещает быть интересным и насыщенным, но придется уделять особое внимание деталям. Свидание в этот день лучше отложить, а песня дня – «Женская логика» Виктора Дорина.
2: Тельцы, спокойный день, не стоит решать все дела одним махом. Лучше идти к своей цели маленькими шагами. А ваша песня сегодня «Два шага» от группы «Лесоповал».
1: Близнецы, сегодня пригодятся способности к дипломатии и улаживанию конфликтов. Нужно находить компромисс и не давать себя использовать в чужих целях. Это прям совет для Сергея Лаврова мы сейчас даем. Ищите советы в песне, не звоните бывшему Артура Руденко.
2: А он что, близнецы? Раки, день, когда важно поберечь свое здоровье. Нужно реально оценивать свои силы и возможности, а также избегать дополнительных нагрузок. Ну, такая-то жара на улице. А ваша песня сегодня «Докурю и брошу» Тамары Кутидзе.
1: Львы, в первой половине дня логика и здравый смысл уберегут от ошибок, провалов и легкомысленных поступков. Ваша песня «Тюбик» Виктор Третьяков.
2: Девы, этот день, когда можно пересмотреть свою стратегию для карьерного роста и поменять все, что не устраивает вас в личной жизни. А ваша песня сегодня «Последний полет» Михаила Шафутинского.
1: Весы, день, когда может сбыться одно из заветных желаний, но не стоит весь день сидеть сложа руки. Действуйте. Ваша песня «Жиган лимон» Михаила Круга.
2: Скорпионы, день будет непростой, но в целом терпимый. Не стоит обращать внимание на мелкие неприятности. Ваша песня сегодня «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева.
1: Стрельцы, день больше подходит для уединения, чем для общения с окружающими. Не стоит позволять другим вмешиваться в дела и давать вам советы. Песня дня «Крылышки» Кати Чепик.
2: Козероги, в этот четверг можно быть в центре внимания. Нужно позаботиться заранее о том, чтобы выглядеть безупречно. А ваша песня сегодня «Королева красоты» Валерия Сюткина.
1: Водолеи, четко распланируйте день и не торопитесь. События в личной жизни могут ожидать сюрпризы. Ну, надеемся, что все-таки приятные. Ваша песня о ПМЖ Евгения Григорьева.
2: Рыбы, благоприятный четверг для новых знаний и оттачивания навыков. Не стоит начинать разговоры по душам и объяснять друзьям и знакомым, почему они живут неправильно. Обычно людям не нравятся такие советы. Настроение ловите в песне Влади Сергея Любавина.
1: Всем музыкального четверга!

но это жизнь. Записка на столе и в вазе ключи. Отключен телефон, исчезла просто ты, растает в ночи. Пытался я понять, пытался закричать, ком в горле застрял. Печально осознать тот факт, что я тебя потерял.

но это жизнь. Услышал в трубке я и окаменел. Холодный, как металл, твой голос разрезал пространство двух тел. Поверить не могу, за что со мной ты так? Я не заслужил.

оставшая мечты, что я так бережно хранил.

0: Прости, но это просто жизнь.
1: Реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
2: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каренес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
3: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В «Славянском базаре» есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в «Славянский базар». Свободы 77 и Минская 25.
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве безов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевта.
6: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба предлагает сделать более прозрачным ценообразование на рыбу. Специалисты ведомства проанализировали оптовые цены на минтай, треску, пикшу, горбушу и тихоокеанскую сельдь. По мнению службы, для сдерживания роста цен необходимо оптимизировать цепочки поставок, сократив число посредников между этапами добычи, переработки и продажи. Ранее сообщалось, что с начала года минтай в оптовой закупке подорожал более чем на 20%. Зарплаты от 100 тысяч рублей чаще всего предлагают работодатели Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска. В столице такие заработки чаще всего встречаются в сферах транспорта и логистики, строительстве недвижимости, производстве и агропромышленности, сообщает РИА Новости. В Петербурге лидирует транспортная отрасль, за ней следуют стажировки и работа для студентов, IT, интернет и телекоммуникации. Также в списке с высокими зарплатами оказались Омск, Казань, Краснодар. Власти Краснодарского края освободили санатории и детские лагеря от взимания туристического налога до конца года. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что решение поможет организациям сохранить финансовую устойчивость. С января туристический налог введен в Курске, Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени. Таким образом, местные власти планируют пополнить бюджеты. В частности, Курск дополнительно получит 13 миллионов рублей, которые направят на развитие туристической инфраструктуры. А далее в нашем эфире продолжается утреннее шоу в формате 2D. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
5: Прилетел, а потом с Симферополя до Ялты с ветерком. Здесь я был молодым, беззаботным и веселым. Здравствуй, Крым! Ялта там, где была

0: Знаю, что очень многие уже двинули на моря, потому что дети, у кого в младших классах, допустим, в школе учатся, они уже все,
1: ты
0: сдали учебники.
1: Ты про своих рассказываешь, я так понимаю.
0: Я про своих рассказываю. Да, уехали.
1: Ну, прекрасно.
0: Вот, и поэтому мы решили, что, ну, а почему бы не поговорить про море? Во-первых, Анатолий Полотно и Федя Карманов спели нам про море, да? Напомнили, что есть замечательный Крым, есть замечательный Краснодарский край, вот, есть еще и замечательный Турецкий берег. И именно там Анатолий Полотно и Федя Карманов будут в октябре. Но об этом мы расскажем попозже, да?
1: Ну, либо вы можете зайти на сайт radioshanson.ru. Там есть все подробности. Это информация для лиц старше 12 лет. Ну, Артем, это... а я тут тебе другое хочу рассказать.
0: Давай.
1: Я нашла данные опроса за 2021 год. И они говорят о том, что более половины работающих россиян никогда не были на море. Ни в России, ни за границей. И в опросе участвовало...
0: У меня вопросы к этой половине
1: много
0: россиян. Вы планируете вообще увидеть? Море,
1: слушай, честно говоря, ты знаешь, я же из тех, я же вот из этих людей.
0: Ну, автостопом доберитесь, если дорого
1: время
0: лететь.
1: Это дело не в цене же.
0: А в чем?
1: Просто у многих есть под боком какая-нибудь классная река.
0: Нет, ну если есть
1: Волга,
0: река, это
1: Дон,
0: я согласен.
1: Или какое-нибудь озеро, ну, типа Байкала.
0: Вообще
1: зачем
0: нет.
1: Море этим
0: да
1: людям?
0: Просто увидеть море. Ну, просто
1: что,
0: увидеть.
1: Фильмы досмотрелись? Вы как-то
0: да,
1: достучаться,
0: вот это,
1: до небес,
0: достучаться до небес.
1: Где
0: да.
1: Надо обязательно увидеть море.
0: Океан
1: просто,
0: они хотели.
1: Честно
0: видеть.
1: Говоря, мне кажется, люди преувеличивают
0: важность
1: того, типа, обязательно надо увидеть море. Ну, потому что если взять лето и, допустим, наше Черное море, ну, там же реально толпы людей. Я просто помню... Ладно, давайте я потом
0: можно,
1: это расскажу,
0: Марин,
1: как это было.
0: Но всегда можно найти место, где людей будет поменьше.
1: Пляж с голыми людьми, вот только там поменьше, но я не хотела.
0: Марина, почему тебе не нравятся голые люди? Давай поговорим об этом.
1: Нет, мы поговорим о другом, дорогие друзья. Любите ли вы море? Как часто вы там бываете? И помните ли вы свой первый раз?
0: Самый первый раз, да. Поговорим об этом непременно. Пишите +7 909 955 103 и 0.

0: Банк.ру. ООО ВБ-банк.
1: Ведется расследование.
2: Чем займусь я?
3: Меньше слов.
4: А что мне делать?
5: Действуйте.
3: Больше версий.
6: Как ты думаешь, что это?
3: Это «Вечерний детектив».
1: И это все о нем.
3: Абонемент на расследование.
7: Неограниченный круг подозреваемых.
8: Это очень круто.
3: Новые серии.
9: Ох, полетят клочки по заколочкам.
8: Отлично.
3: В среду и четверг. 18.10.
8: Да.
3: На канале ТВ-центр.
10: Милейшее место.
3: Возрастное ограничение 16+.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Дымова и Демин на радио «Шансон».

0: Откровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Хотим сегодня с вами поговорить о море, о том, видели ли вы когда-нибудь море, бывали ли вы на море, если не были, планируете в целом или нет. А если были, то напишите, когда это было самый первый раз, когда вы увидели море, как были ваши в целом ощущения.
2: Так, смотри, есть классное сообщение от Алексея Сергеевича, который...
1: Я только хотела его прочитать, я уже его открыл.
2: Ну ты вот открывай, читай, просто как будто бы у Алексея есть теория. Если человека с детства приучили, что надо ездить на море, то тогда он ничего, кроме моря, и не ждет. Ну, то есть для него это важно. А если человека с детства к этому не приучили, вот как меня, да? Когда ты, Артем, впервые побывал на море?
1: В 7 лет.
2: Ну, то есть у тебя есть такая привычка? И у твоих
1: детей? Слушай, нет, ну смотри, я в 7 лет первый раз поехал на море, а второй раз поехал на море в 8 лет.
2: Ну, то есть практически каждый год.
1: Третий раз поехал, наверное, в 12, а потом был очень долгий перерыв. Но тогда я ездил только, вот, чтобы ты понимала, там, да, первая у меня поездка была Сухуми, потом была Анапа, а потом Батуми. Вот, три раза я был на море, когда вот был школьником. Так. И потом огромный период времени, когда я не был на море, и уже потом, только после института, я поехал в Болгарию. Ну, это просто был вау вообще.
2: Вот
1: просто
2: да.
1: Я увидел Болгарию. Я думал, что я прям попал за границу. Но сейчас бы, конечно, я рассмеялся, оказавшись в Болгарии.
2: Почему?
1: Ну, потому что, ну, это вообще...
2: Ну, природа там красивая же.
1: Ну, нормально.
2: Но там же даже виноградники есть.
1: Ну, а что, в Крыму нет виноградников? Ну, Крым красивый.

0: Ладно.
1: Крым для меня красивее, чем
0: Да читай сообщение от Алексея Сергеевича. Он же ждет, думает, ну когда же они будут.
1: Так, Алексей Сергеевич пишет нам: доброе утро, считаю, раз в год обязательно надо посетить море. В этом году я через неделю, во-первых, еду во Вьетнам, а в ноябре я еду на Мальдивы. Вот только надо подгадать, чтобы не пропустить «Эх, разгуляй». Вот, эту привычку с детства проявили родители. Спасибо им огромное. Реки, озера, карьеры не идут с морем, конечно, ни в какое сравнение. Но, Алексей Сергеевич, я вам скажу так. Ваш Вьетнам и ваши Мальдивы не идут ни в какое сравнение с бархатным шансоном, который будет в октябре в Турции. Потому что просто искупаться в море, вы уже 100 раз это делали. А вот искупаться в море, например, с Михаилом Бубликом или с Михаилом Шуфутинским, или, например, с Анатолием Полотно, Федем Кармановым или Султаном Лагучевым. 14 ноября, поэтому, конечно, вот вы подумайте, может быть, вместо ноябрьских Мальдив все-таки рванете с нами
0: 14 ноября, значит, «Эх, разгуляй» в Москве на Лайф-арене, а с 24
1: по 30 октября
0: «Бархатный шансон». Имейте в виду, запишите себе все, кто строит планы на осень.
1: Да, может быть, кто-то ни разу не видел море и думает, не было повода просто, а тут такой повод, ничего себе, «Бархатный шансон», Турция, Белек, отель «Титаник Делюкс», там вообще все включено 24 часа в сутки, включая наши любимые напитки.
0: Для лиц старше. Если про напитки, то старше 18.
1: Вообще, да, я готов составиться.
0: Алексей Сергеевич нам еще пишет, что река, озеро и карьеры не идут ни в какое сравнение с морем. Я вот, наверное, готова поспорить.
1: Ну, ты обязательно поспоришь. У тебя будет время, пока приготовь все свои аргументы, чтобы они выглядели убедительными, Марина.
0: Хорошо, пойду готовить аргументы.
1: А вот не это вот просто. Мне нравится дом, потому что он бесплатный. Это не аргумент, Марина. Он для всех бесплатный.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Сегодня поговорим про партийные деньги. Каждый голос, отданный избирателям на выборах, это не только гражданский порыв, но и государственная инвестиция. Конкретная. 152 рубля, в которые государство ежегодно переводит прошедшие в Госдуму партии за каждый полученный ею голос. Немного, но если умножить на миллионы проголосовавших, получается очень неплохой партийный бюджет. На что партии тратят? Есть открытый официальный отчет. Расходы «Единой России» – это сеть, пропаганда, форумы, региональное присутствие. КПРФ и «Справедливой России» значительная часть денег уходит на содержание центральных руководящих органов, особенно любят своих столичных начальников коммунисты. Тратят на них по 500 000 000 в год. Ну и местным ячейкам тоже перепадает. ЛДПР, как и учил Жириновский, кроме расходов на реготделение, много тратит на пропаганду и продвижение партийного бренда. Даже когда нет выборов, можно легко встретить на улице человека в майке или бейсболке ЛДПР. А вот новые люди. Партия с крайне загадочными расходами. По данным финансовой отчетности, их деньги стабильно уходят на избирательные фонды. Зато строка «региональное отделение» не скромная, не экономная, а почти пустая. Там, где у других сотни миллионов, у новых людей буквально гомеопатические суммы. Вывод напрашивается сам. Если партия почти не тратит на региональное отделение, есть подозрение, что существуют они только для галочки. В строке расходов не видно, что у партии есть реальная жизнь, приемная с живыми людьми, к которым можно прийти, поговорить, попросить о помощи в конце концов. Зато в расходах виден отличный билборд, красивый ролик в интернете и бодрый слоган. По сути, новые люди – это не партия в классическом смысле, а хорошо упакованная рекламная кампания, которая по итогам голосования конвертируется в думские мандаты и государственное финансирование. Цикл замкнут. Деньги идут в кампанию, кампания дает голоса, голоса дают 152 рубля с каждого, деньги снова идут в кампанию. Полноценное региональное отделение в этой схеме – лишние расходы. Поэтому, когда в сентябре будете стоять с бюллетенем на избирательном участке, вспомните, право отдать партии 152 рубля в год остается за вами. Вопрос только в том, за что отдать.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Откровенно о сокровенном.
1: 8.26, говорим сегодня о ваших первых поездках на море. Были ли вы на море или еще только планируете оказаться на море? Теория Алексея, что с детства родители приучают детей к морю, а вот с этой теорией готова поспорить Екатерина, которая пишет: теория Алексея неверна. Я с 23 лет себя сама приучила к морю, и каждый год мне туда крайне необходимо попасть.
2: А зачем? Вот вопрос. Что вы получаете от моря?
1: Силу. Потому что... Я думаю, что силу. Но силу? Вот я бы, да.
2: Вот смотри, имя Марина, например, да? Морская.
1: Да, морская.
2: Я тоже... Я на море впервые побывала, ну, наверное, мне было 18 или 19 лет. То есть это уже я поехала после того, как закончила школу.
1: Ну, это было море в Краснодарском крае.
2: Нет, это был Крым.
1: А, это был Крым.
2: Это был Гурзуф. Мы поехали с... отцом моей дочери. Ну, в общем, это первая любовь, все дела, первая наша совместная поездка. И ты знаешь, то ли неправильно было выбрано место. Ну, мне безумно понравились чеховские места,
1: дача Чехова.
2: Архитектура необычная, необычные вот ну, все эти растения.
1: Но Гурзуф неудобен тем, что самый нормальный пляж забрал себе Артек. Поэтому вы поехали уже то, что осталось от того,
2: во-первых,
1: что Артек не забрал
2: вот
1: там кусочек, клочок
2: небольшой. Невероятная жара. Потом, вообще, конечно, наверное, очень важна компания, потому что моя первая любовь, он просто нереально не любил жару, и на море мы вообще, в принципе, не ходили.
1: Понятно. То есть, а там идти-то прилично.
2: Был
1: то
2: пляж
1: там
2: с бассейном.
1: Прилично то есть, идти,
2: то, только вечером, либо рано с утра мы ходили на море, а море было прям грязное, там были какие-то медузы.
1: Слушай,
2: какие-то такие, знаешь.
1: Я был 3 раза или 2 раза, там я был в Гурзуфе, там нормально было море.
2: Людей было столько, что я думаю, зачем? А я
1: сейчас человек, такого нет, Марина.
2: Каждое лето меня...
1: А, я понял. Ты тогда еще была.
2: В смысле, да, тогда, конечно.
1: А, это был не наш Крым.
2: Не наш Крым тогда был.
1: Марь, 2008, я
2: наверное.
1: Не хочу ничего слышать про не наш Крым.
2: Ну,
1: это была реально помойка. Сейчас-то там, извините меня, даже
2: и ты понимаешь,
1: сейчас
2: Артем,
1: в Гурзуфе даже
2: реально
1: безумно, розовые камни, понимаешь?
2: Безумно красивая
1: очень
2: природа.
1: Красиво.
2: Мне безумно понравилась гора Аюдак. Ну, то есть все это было очень красиво и здорово, но... толпы людей, и я думаю,
1: да.
2: А зачем это? Бычки на пляже, люди по...
1: Нет, сейчас такого
2: вот
1: нет.
2: Вот это вот покурили
1: вообще
2: и бросили
1: даже...
2: на красивое море.
1: Ты еще... сейчас рассказываешь не про
2: такого
1: тот Крым.
2: Нет?
1: Нет, вообще даже.
2: И ты понимаешь, я была
1: сейчас
2: в таком...
1: Сейчас невероятный Крым
2: думала, зачем
1: просто.
2: Люди все время
1: а какая
2: на
1: сейчас
2: море?
1: Ялта? О,
2: и поэтому я такая думаю, да мне две недели в деревне в Липецкой области без этого ужасного
1: все,
2: поезда,
1: понял,
2: который ехал
1: я
2: максимально
1: я
2: долго.
1: Я понял, почему ты не любишь море.
2: Нет.
1: Потому что ты
2: и
1: не...
2: Потом,
1: про... это был не это была не неправильная поездка на неправильное море с неправильным
2: человеком.
1: Вайбом. И человеком.
2: Вайб,
1: да.
2: Вот это заговорил.
1: Если бы ты попала в хорошее сразу место, да,
2: ну, а
1: и компания
2: вот
1: была...
2: с родителями.
1: Слушай,
2: в детстве,
1: да,
2: наверное,
1: я попал в хорошее. Это было Сухуми, это было обалденное море. То есть,
2: но это же еще был Советский Союз.
1: Да, конечно.
2: У тебя тоже было немножко по-другому.
1: Слушай, ну это было все равно классно. Сухуми
2: просто...
1: вообще классное море.
2: А потом, смотри, у меня
1: никаких
2: история есть,
1: на пляже
2: связанная с Северным морем. Это когда я оказалась на Финском заливе, в Комарово. Вот это я влюбилась. Действительно, сосны, песчаный пляж, полное отсутствие людей, потому что это октябрь. Ну, понятно, что там не искупаешься. Но это было невероятно красиво. Я люблю, когда нет людей. Вот это меня вдохновляет, впечатляет. И всегда это чисто, красиво. И
1: но
2: природа,
1: прям совсем нет людей.
2: Природа
1: людей,
2: завораживает.
1: Люди есть, но
2: есть,
1: их немного.
2: Есть, но чуть-чуть.
1: Ну, чтобы, скажем так, полотенце соседа не лежало на твоем полотенце.
2: В октябре на Финском заливе, Артем, именно так и бывает. В общем, поэтому я в целом к морю довольно-таки спокойно
1: отношусь. Почитаем, что еще нам пишут наши радиослушатели. Светлана пишет: первый раз увидела море в 28 лет. С семьей приехали в Одессу, там жила моя... Я вот это слово не люблю. Я не понимаю, кто это. Заловка. Это кто?
2: Сестра мужа.
1: Сестра мужа.
2: По-моему,
1: ну,
2: так,
1: так
2: да.
1: Так и надо писать. Сестра мужа.
2: А заловка. Ну да, как-то даже
1: ну,
2: обидно.
1: Ну, оно звучит нерадийно как-то. И племянники мужа. Впечатления были неописуемые. Обидно, что в связи с политической ситуацией теперь уже путь туда закрыт. А море в целом обожаю. Жара не для меня. Плохо переношу жару, поэтому отпуск провожу дома. Написал
2: нам
1: Светлана.
2: А, вот что мне еще не понравилось в море, что там очень-очень горячая вода. То есть я насколько привыкла, Дон всегда прохладный, понимаешь? И заходишь и бодрит в любую жару. А море какое-то слишком теплое.
1: Не знаю, люди как раз едут на море в тот период, когда вода все-таки максимально теплая. Хорошо, продолжайте писать. Ваша самая первая поездка на море. Были ли вы на море или только планируете?
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. 20 лет назад, когда я только получил водительское удостоверение, любая встреча с сотрудником полиции на дороге – это был невероятный стресс. Сейчас ситуация изменилась, да и останавливать для каких-либо проверок стали гораздо реже. Лично меня останавливают не чаще, чем раз в полгода. Стандартная ситуация. Вас остановили, но инспектор долгое время не подходит к автомобилю. Что делать? Ответ однозначный – ждать. Несмотря на то, что в законе прописано, что сотрудник, остановив транспортное средство, должен незамедлительно подойти к водителю, есть нюансы. В случае возникновения некоторых обстоятельств, например, большого количества транспорта на проверке, инспектор может задержаться. В МВД напомнили, что у водителей есть право в случае длительного ожидания выйти из транспортного средства для уточнения причины остановки. Но уезжать нельзя. Это может быть расценено как невыполнение законного требования сотрудника полиции, что карается штрафом или лишением прав. Это самая правильная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
13: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предприниматели, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
15: Откровенно, сокровенно.
16: Откровенно о сокровенном.
17: Ну, просто гигантское количество сообщений. Как же я люблю, когда просто разбегаются глаза, и ты не знаешь, с чего начать. Ваша первая поездка на море. Так звучит наша тема. Меня зовут Максим из Воронежа. Ни разу не был на море. Спасибо, радио «Шансон». Максим, ну, это надо исправить, да, в целом.
18: Главное, смотрите, чтобы мы уже поняли. Главное, чтобы рядом с вами был правильный человек, с которым
17: или
18: мы
17: компания
18: на одной волне, или да, компания, да. И, ну, вы попасть в правильную погоду.
17: Да, цивильное местечко, чистое местечко, с ласковым, чистым морем, конечно.
18: Тебе негде положить полотенце.
17: Да, это ужасно.
18: Такое же тоже бывает.
17: Да.
18: Или там битва за какой-нибудь пластиковый шезлонг.
17: Никаких центральных,
18: который еще и стоит 1000
17: центральных
18: рублей.
17: Пляжей в городе, да. Потому что, как правило, любой центральный пляж, в каком не были вы городе, это всегда какое-то столпотворение людей, где бы вы ни находились. Так, надо искать укромные, красивые местечки, да. И Алексей пишет, считаю, раз в год обязательно надо съездить на море. В этом году через неделю... А, это мы уже прочитали. Так, я живу на Волге, пишет нам Алексей. Уже другой Алексей. В Ульяновской области у нас свое море на расстоянии между берегами 40 километров. Называется Куйбышевское водохранилище. От дома до реки 5 минут пешком. Алексей, Все классно, да, уверен, супер. Но просто море это другое настроение немножечко, да? Такой вот отпуск. Вот отпуск, такой праздник.
18: Волга в всех местах, правда, как года. Море. Если, особенно если у тебя плохое зрение, горизонт, это то, что за горизонтом ты уже не видишь, тебе кажется, что везде бескрайние дали вода. Юля нам пишет. Добрый день, дорогие ведущие. Мне посчастливилось родиться в городе Владивосток на берегу Японского моря. Море я обожаю, ездим к морю постоянно, в любую погоду купаемся с мая, июня по октябрь. Была в Крыму на море, на Балтийском море тоже была, в Мурманске, на Баренцевом, на Камчатке, на берегу Тихого океана. Не представляю жизни без моря. Я люблю прохладную воду. С морским приветом, пишет нам Юля. Юля, так в итоге какое море из тех, что вы перечислили, вам понравилось больше всего?
17: Видимо, все хорошие, видимо, все.
18: Скорее всего, японское, потому что оно родное для Юли, раз она родилась в Владивостоке.
17: Ну, да, наверное. Я там, правда, ни разу японского не купал.
18: Вот это кайф перечислять вот эти все моря.
17: В южно-китайском купался, в японском нет. Так, Алена из Ростова-на-Дону пишет нам: доброе утро. Без моря жить не могу. Два раза в год езжу. Не в Сочи. Первый раз привезли в 2,5 года. Бабушка меня возила на Черное море на месяц каждый год до 18 лет. Может, поэтому я люблю моря. А если вы ездите не в Сочи, ну, куда тогда вы ездите, Алена? Или это секрет? Нам нельзя об этом знать.
18: Расскажите. Анна нам пишет интересное сообщение. Будучи северным ребенком, ездила с родителями на море с 3 лет, с 82 года. Крым, Гагры, Анапа. Мама увидела море впервые в 23 года, и она рассказывала, что просто потеряла дар речи от восторга. Тогда еще не знали про солнечные ожоги и в результате волдыри, которые я запомнила вместо моря. Долгое время мы жили на крайнем севере, и когда спрашивали местных оленеводов, не хотят ли они съездить на море, слышали удивленный ответ: у нас же море рядом, мы и так на море. Они имели в виду Белое море, так что моря бывают разные, а мы на море каждый год. Мальдивы, Сейшелы – это любимые места красоты. А доброго и удачного вам дня, дорогие ведущие. Анна. Вот так вот.
17: Ну что ж, в таких
18: Мальдивы,
17: случаях я
18: Сейшелы.
17: Не
18: устаю. У меня подруга была недавно, как это называется, на катере путешествия.
17: А, на катере?
18: Ну, то есть на лодке, но небольшая лодка, там 4 каюты всего, в общем. И они шли вдоль Сейшел. И она говорит: это ужасно, морская вот эта поездка. Я говорю: почему? Она говорит: так на Сейшелах нигде, если ты не живешь в отеле, они жили в лодке.
17: Нельзя
18: вот,
17: при этом.
18: Да, там частные пляжи. Она говорит: мы вообще не гуляли. Причались. Она говорит: то есть те, кто плавал, кто любит плавать, она говорит, конечно, они в восторге. Она говорит: но когда ты просто проплываешь мимо красивого острова, и тебе там выйти нельзя.
17: Это ужасно.
18: Она говорит, это было так себе,
17: да,
18: впечатление.
17: Согласен. Так, доброе утро. Мы из Перми с мужем уже 20 лет ездим на море только в Анапу. Вначале ездили одни, сейчас уже 10 лет ездим с дочкой. Летали на самолете, на поезде. Но сейчас уже 4 года подряд на автомобиле. В этом году едем 2 семьями на микроавтобусе. Первый раз ездили вообще с мамой тоже в Анапу. В этом году в Анапе народу вообще не было, и мазута тоже, кстати, не было. А в этом году надеемся, что тоже будут пустые пляжи и чистое море, пишет Марина. Ну, я был
18: Дай
17: в Анапе.
18: Бог, чтобы
17: на городском пляже было сложно, да, искупаться, когда я там был. Ну, там грязно просто очень. Вот, и купались мы, куда мы там ездили? Витязево же, да, по-моему? Витязево. Вот, там столпотворение людей, ну, вообще дикое количество. Во всяком случае, в разгар, в летний сезон.
18: Может быть, всегда можно найти какие-то укромные места? Или...
17: Ну, да, в принципе, можно. На Мальдивах, да? Ладно, дорогие друзья, продолжаем. Писать +7 909 955 103 0. Ваша самая первая поездка на море. Любите ли вы море? Пишите, читаем.

0: Просто я устал.
1: Утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон» с Деминым и Дымовым.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: 9 утра в столице с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Уличные телекамеры в Москве за 4 месяца этого года зафиксировали около 5,5 миллионов нарушений скоростного режима. Количество самых опасных нарушений, превышение свыше 60 км в час, снизилось на 24%, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Он отметил, что город активно борется с лихачами. За превышение скорости более чем на 60, но не более чем на 80 км в час в столице предусмотрен штраф от 3000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. За превышение скорости более чем на 80 км в час штраф 7,5 тысяч или лишение прав на 6 месяцев. Россияне стали реже пользоваться такси и доставкой готовой еды, заявил экономист Виталий Супруненко. Главная причина – заметное подорожание услуг. Тарифы на такси за последние два года выросли на 30-40% и существенно обогнали инфляцию. На это повлияли нехватка водителей, дорогие кредиты на автомобили и рост расходов на обслуживание. Из-за этого люди стали отказываться от незапланированных поездок и оставляют такси для случаев, когда без него трудно обойтись. С доставкой еды ситуация похожа. Уже после пандемии кафе и рестораны снова работают в обычном режиме, и потребность в частой доставке снизилась. Россияне станут чаще использовать искусственный интеллект для написания дипломных работ. Доля текста, написанного нейросетями в выпускных квалификационных работах в этом году, может достичь 60%. Это значит, что каждый второй абзац диплома будет составлен ИИ, сообщили аналитики газете «Ру». Специалисты изучили почти 13 тысяч выпускных работ, защищенных с 13 по 25 годы. За последние 4 года объем ИИ-текста в дипломах вырос в 4 раза. Чаще других нейросетей используют студенты экономических, бизнес и IT направлений. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24. А далее в утреннем шоу в формате 2D вспоминаем первые поездки на море. Где вы отдыхали и планируете ли путешествие в этом году, пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Неркушева, радио «Шансон».
1: Людочка.
2: Да, Игорь Иванович.
1: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
2: А в каком формате у вас файл?
1: Я знаю только один формат. Это 2D.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: она. Откровенно о сокровенном.
1: 9:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Огромное количество сообщений не только с Ростова, но и со всей нашей огромной родины к нам прилетает. И вот, например, что нам...
2: Все вспоминают свои поездки на море и вообще рассуждаем на тему того, действительно ли с детства нужно ребенку привить любовь к морю, чтобы он рвался потом туда каждое лето.
1: Елизавета пишет. Первый раз с родителями на море 1973 год. И как и у меня тоже это было Сухуми. Ну, класс. Вот, мне почти 6 лет, а мне тогда было 7, но я помню частный сектор, Белый дом, куст лавра, в общем, вид на море, красота. Эта поездка привела любовь на всю жизнь. Потом были Ялта, мисс Хор, Николаевка, но часто ездить не получалось. Сыновей своих мы в 7 и в 6 вывезли уже в Джубгу, Краснодарский край, море люблю, а вот жару не очень, поэтому ездим не часто. Сейчас на пенсии с мужем ездим раз в 3 года, но зато это Кемер, Турция, в конце сентября. На мой день рождения там море сосны, чистый и горный воздух. Жары сильной нет, но влажность там дичайшая. Это я вам и говорю, Елизавета. Потому что был я в Кемере тоже несколько раз. Но, правда, красиво, хорошо, но влажность. Вот, потом пробовали Египет на один раз нормально, ради рыбок и кораллов. Но мне настоящей зелени не хватает. Вот, а вообще, надеюсь, свои 60 встретить на Пальма де Майорка. Дети ездили, им очень понравилось. Ну, я тоже был раза 3. Ничего не могу сказать, что Пальма де Майорка лучше, чем на Ялта. Не могу сказать.
2: Да, море, почему же она такая получше. Популярная-то?
1: Ой, потому она что распиаренная.
2: Распиаренная.
1: Не, ну сама столица Пальма, вот сама столица, она такая прям вот древняя, красивая, все там такие. Но она грязная тоже, все там. Все там изрисовано этим граффити тоже на каждом углу. Там они сумасшедшие. Сумасшедшие испанцы.
2: Слушай, а я помню, когда я училась в институте, у меня была мечта попасть на Барбадос. Там черный песок. Uh-huh. И, в общем, а еще пляж, где поросята плавают. Uh-huh. Где-то, ну, где-то в Южной Америке.
1: Ну, да.
2: Тоже, мне кажется, это интересно. Ну,
1: если ты хочешь впечатлиться,
2: поросята.
1: Прямо, чтобы картинка тебя совсем прям разорвала, то это, конечно, я тебе рекомендую Канарские острова.
2: Ну, все, можно мне вот это сегодня рекомендовать?
1: Пляж называется Амадорос. Ну, или в Италии, ну, пляж Тропея тебе тоже понравится. Да.
2: Я просто вот это, иногда слушаю истории вот о таких, как ты, когда раньше все это было как будто бы намного доступнее.
1: Доступнее было, конечно.
2: И я понимаю, что, наверное, я это не увижу. Поэтому я понимаю,
1: увидишь,
2: что
1: Марин,
2: можно купить билет,
1: доллар,
2: например.
1: Доллар 70 рублей. Сейчас еще чуть-чуть все, будет 30, и все опять поедем.
2: Это космические фантазии. Поедем. Я, например, понимаю, что я, когда вот была на первые майские праздники в Архангельске, мы поехали на остров Ягры, Белое море, и я поняла, что я очень хотела бы побывать на Белом море, там, где монастырь.
1: Ну, понятно.
2: И вот это вот интересно, потому что там добывают водоросли. Ну, то есть много чего есть в нашей стране, то, что не стоит каких-то
1: страна
2: космических денег.
1: Просто
2: например,
1: супер.
2: Я понимаю, тоже долететь до Владивостока, как это было бы волшебно, да. Интересно и красиво. Да. То же самое Мурманск зимой, там, где не замерзает море и стоит этот атомный ледокол Ленин. Но это же тоже все... То есть море, оно разное. Мне кажется, это не очень правильно, что у нас многие люди воспринимают, что море это обязательно лето и плавать.
1: Лето,
2: и
1: жара и Сочи, да?
2: Ну, то есть, мне кажется, у нас надо расширять свои горизонты познания в плане того, что воспринимать море не только как отдохнуть, а поджариться там на солнце, а что-то еще. Правильно я говорю?
1: Да.
2: Вот
1: да.
2: Ты на каком Северном море был?
1: На Северном море? Ну, для меня самое холодное, где я купался, это Атлантический океан, Канары, Мадейра.
2: Да, боже, можно как-то уже перестать как бы назвать это прилично.
1: Сделаем небольшую паузу, дорогие друзья. Продолжайте писать. Ваша самая первая поездка на море.
0: На радио «Шансон» реклама. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так. Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, дети, берем ручки, открываем тетрадки и пишем сочинение «Моя первая поездка на море». Вот что там пишет девочка Вика из Калуги. Здравствуйте, дядя Артем и тетя Марин. На море...
2: А что-то здравствуйте, когда пишут сочинение, там без здравствуйте.
1: Точно. На море в первый раз мы полетели еще в 2007 году в Геленджик. Летели с Дальнего Востока очень долго, аж 2 пересадками. Но оно того стоило. У нас был очень классный отель. Ну ладно, я не буду к детским голосам.
2: Да? Нормально, читай,
1: вот.
2: Пожалуйста.
1: У нас был очень классный отель на первой линии, шведский стол, обслуживание на высоте. И вот сколько мы еще не путешествовали, где бы мы ни бывали, такого больше уже не было. И отеля тоже этого давно нет. Это был самый лучший отдых. На море всегда хорошо. Всем хорошего дня. Виктория, Калуга.
2: Прекрасная история. Сергей нам пишет, а у нас в семье просто настоящие войны, куда мы поедем отдыхать. Я люблю горы, а супруга моя очень любит море. Вот мы как-то порешали, что один год море Хорватии, куда мы едем на машине, а другой год Альпы. Но вода в Адрии, я скажу вам, очень чистая, прозрачная, но и воздух в горах не хуже. И получается и горы, и на горы, ой, в смысле и в горы, и на море за лето мы съездили.
1: Ну это
2: вот
1: Сережка у нас иностранец, да? Он где-то там в Германии. Где он там проживает?
2: С дружеским приветом, Сергей. А я не знаю, откуда это сообщение.
1: Ну, потому что, из России ты в Хорватию уже не съездишь на машине.
2: Ну, да. Семья подруга была в Черногории. Как же называется это место? Дубровник. Это Черногория или
1: Дубровник
2: нет?
1: Это Хорватия.
2: Хорватия.
1: Я там был.
2: Как же там красиво.
1: Там невероятно.
2: Я смотрела
1: красиво,
2: фотографию, да. Мне такая, это что, нейросеть? Я говорю, ты как там оказалась? Она мне это... Я думаю, как это вообще?
1: Да, если будет возможность, обязательно.

0: Обязательно съездим.
1: Просто
0: Мариночка,
1: иногда бывает,
0: тебе
1: что оказываешься в таких местах, вот, например.
0: В Дубровнике снимали «Игру престолов», чтобы ты понимала, но я ты ее не смотрела. Я знаю, да.
1: В прошлом году, когда мы были на бархатном шансоне, один из дней мы
0: в Чешме.
1: Лайнер приплыл в Чешме. Это было.
0: В Чешме, да.
1: Какой же там был пляж? Вот мы у нас. Это просто, я даже не могу передать
0: словами. Да, дорогие друзья, бархатный шансон, это вам не просто так.
1: Это не просто так, поэтому, дорогие друзья, если хотите каких-то новых эмоций, впечатлений, приятных знакомств, то заходите на сайт radioshanson.ru. Там есть все подробности про то, как бархатный шансон будет проходить в этом году. Тем более, там будет Михаил Захарович Шафутинский,
0: Михаил
1: Султан
0: Бублик,
1: Лагучев,
0: Алексей
1: Михаил
0: Брянцев.
1: Тамара Кутидзе, Сергей Куренков. Огромное количество артистов, с которыми можно вот так вот на завтрак
0: Михаил
1: увидеться.
0: Задорин, Сергей Любавин.
1: В общем, и мы тоже со всеми
0: Евгений
1: будем.
0: Григорьев, Анатолий Полотно и Федя Карманов.
1: В общем,
0: да.
1: Невероятный состав артистов.
0: Супер,
1: все это,
0: ребята,
1: в красивом месте.
0: Обязательно.
1: Если вдруг никогда не были на море, может быть, пора себя порадовать. Еще тем более есть время.
0: Пора себя порадовать на бархатный шанс. Нет?
1: Ну, примерно так, да. Но сейчас будет, правда, другая песня. Ты не начал напевать.
0: Дарите женщинам цветы и путевки на бархатный шансон. Да.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Город меняется. Становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кушлив-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
2: оферта. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве визов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, мы сегодня вспоминаем вашу самую первую поездку на море. Произвело ли на вас это какое-то впечатление?
3: Ну, а как
2: понравилось?
3: Все равно какая-то эмоция.
2: Ну, тебе же не понравилось,
3: мне
2: поэтому
3: не...
2: да.
3: Ну,
2: я себе говорю, у тебя все было неправильно. Вообще, по фэншую все было неправильно. Неправильная компания, неправильное время.
3: Все, хватит
2: и неправильное
3: уже.
2: Место. Сейчас бы все было по-другому у тебя, Марина. Вот окажись, ты сейчас вот даже в том же самом Гурзуфе, но с другими людьми, я уверяю тебя, ты получила бы истинное удовольствие. Несмотря на то, что там действительно очень маленький пляж в Гурзуфе.
3: Надежда нам пишет. Здравствуйте, моя первая поездка на море была в 2015 году. Она стала судьбоносной, ведь я встретила там свою половинку, свою любовь. И это было в Геленджике.
2: Так, море божественно, пишет Антуся. Я поехал туда в свои 18 лет к одногруппнице Валюшке. Так, это был Крым. Я ей сказала, иди сюда ко мне, садись. Последняя парта. Это сейчас воспоминания, как познакомились. Нам все-таки больше интересует нас море. Вот, летом поехали к ней. Когда ехали, поднялись в горку. Вот это чудо, я увидел море. На протяжении 28 лет я езжу. В этом году, 25 мая, мы с дочкой в поезд садимся и мчим. Жалею только об одном, что мама море не увидела. Да, вот это, кстати, самое грустное, когда вот родители не успевают увидеть море.
3: Слушай, ну, ты понимаешь, мне кажется, многие люди, для них это не так важно. То есть некоторым хорошо на даче еще где-то. То есть, ну, я все равно продолжаю...
2: Топить за дачу
3: не
2: и дом.
3: Не то, что топить за дачу и за что. Я просто считаю, что у всех разные ценности. И мне кажется, может быть, история про море, она многим... Ну, вот реально, опросы. 60% жителей нашей страны на море никогда не были. Потому что они, ну, для них это и не ценность, для них, ну, они и так, ну, живут хорошо, радуются жизни, нет?
2: А никто не говорит, как что, бы... а никто не говорит, что не увидеть море.
3: Что, например, смотри, вот пожилого человека, да, допустим, поехать на море, там надо ходить много, гулять по этой набережной, везде какие-то лестницы, еще что-то, ну, чтобы увидеть красоту природы, а просто притащить пожилого человека на пляж.
2: Но ему будет жарко просто,
3: вот,
2: да.
3: Вот я про это и говорю, пожилые... понимаешь, это либо
2: не
3: должна быть определенная
2: людям...
3: погода, определенное время
2: здоровье
3: года.
2: Здоровье еще должно.
3: Тут как бы все должно быть в свое время.
2: Естественно, естественно.
3: Алекс нам вот рассказывает свою историю из Дюссельдорфа. Первый раз поехал в Испанию в 16 лет, в Барселону и окрестности, а потом пошло-поехал. Египет, Турция, Тунис, Европа. А в этом году с нетерпением жду поездку на бархатный шансон в Турцию.
2: Опа.
3: И вот на Новый год в Калининград.
2: Ну, неужели мы познакомимся с Алексом?
3: Обещает нам.
2: Марина,
3: а там уж как пойдет.
2: Марина. Это интересно.
3: Мне, кстати, родители Алекса привет передавали, представляешь, пока я болела.
2: Родители Алекса?
3: Когда я была на больничном.
2: Мы сейчас о тебе чего-то не знаем, Марина. Товарищ Алекс, расскажите, пожалуйста, что у вас вообще там происходит?
3: Он сказал, что родители переживают, почему Марина вас нет в эфире. Передавали вам привет. Написал мне в запрещенных соцсетях Алекс.
2: Слушай, ну, может быть, Алекс просто так красиво вешает лапшу на уши. Типа, моя родители. Мои родители. А на самом деле, может быть, они...
3: Сам хотел передать привет?
2: Конечно. Даже родители, может, не подозревают о твоем существовании. Ну ладно, это я шучу, конечно.
3: Может, и так.
2: Елена пишет, родившись в Иркутской области, после окончания училища по распределению попала в Приморье и влюбилась в море. Прожила там 33 года. Волей судьбы опять пришлось вернуться на родину. По морю скучаю сильно. И оно мне даже снится. Хочу на море. Это вот
3: пусть
2: как
3: это
2: раз,
3: случится с
2: это
3: вами.
2: Вот как раз история про то, что ты не дала мне рассказать несколько мгновений назад. Я тебе просто говорю, что люди, которые видели море, ну, 99%, наверное, да, они влюбляются все-таки вот в эту всю историю. Им нравится и картинка, им нравится и водичка, им нравится вайб, который присутствует. Это
3: не говори
2: настроение.
3: Слово вайб,
2: настроение. Им нравится настроение и все остальное. Люди, которые этого не пробовали, да, они, наверное, как бы и не снится им море. Как может море сниться, если на нем ни разу не был?
3: Ну, если ты пересмотрел фильмов, например,
2: да,
3: наверное, может сниться.
2: Человек-амфибия, да, посмотрите.
3: Наталья нам пишет, я спокойно отношусь к морю, мне без разницы, где отдыхать, на моей комфортабельной даче или за границей, или на нашем море. Главное – отдыхать. А вот моя трехлетняя дочка в прошлом году в первый раз увидела море, так искренне радоваться могут только дети. Наверное, мы уже на это не способны, пишет Наталья.
2: Так, Галина из Саратова пишет, что была на Черном море в Абхазии. В пригороде города Сухум. Там жила родственница. Вы не представляете, как это было здорово. Выйдешь утром и идешь по Кипарисовой аллее 200 метров. И вот оно, море. На пляже практически никого, кроме местных жителей, до сих пор с теплом вспоминают спокойное и мирное время. Ну, Галину, да, Абхазия красивая, Гагры невероятные, рекомендую.
3: А еще говорят, там невероятно красиво, когда цветет мимоза. Ну, то есть купаться, конечно, еще нельзя, но вот цветение мимозы заставить тоже невероятно.
2: Я был в Гаграх в январе, я тебе скажу честно, я искупался. Вот когда говорят, купаться нельзя, это не про русского человека, Марин. Мы можем искупаться везде.
3: Да, русских людей за границей
2: года.
3: Так и узнают.
2: Да.
3: Типа, а, купается в январе.
2: Это русский,
3: человек.
2: Да, пойдем, в Турции то же самое.
3: Пойдем спросим, из какого он района.
0: Давай сегодня, да лично, моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела. Чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надувал.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Продолжаем читать ваши истории. Ваша первая поездка на море, как это все было, расскажите. Татьяна нам пишет: «Привет из Перми. Доброе утро, море, это моя жизнь. 10 месяцев от роду и до сих пор ежегодно я езжу на море. Для Марины лично понятия не имею, как можно вообще жить без моря. В детстве меня из Перми в мае отправляли в Жданов разными людьми, и до сентября я так ездила, когда начались события грустные, и то нашла замечательный песочек на Черном море, открыл для себя и Крым, и Евпаторию, и другие города. И вот уже 4-й год начинаю с Крыма, а заканчиваю свой отпуск в Мариуполе. Море – это все в моей жизни. Очень люблю». Татьяна.
2: Здорово. Пишет нам Анна из Саратова. Интересное сообщение. Здравствуйте, дорогие ведущие любимого радио «Шансона». У меня бабушка жила в Севастополе, и я с родителями ездила туда с 5-6 лет, но не каждый год. Помню прекрасно, как мы ходили в Херсонес, когда вход там еще был бесплатным. В прошлом веке, и там каменный берег, а папа делал для меня из камней небольшую заводь, куда захлестывали волны вместе с бычками. Это такие рыбки. У меня был свой аквариум с рыбками. Мне нравилось сидеть в этой заводе. Благодаря морю я научилась плавать, но дома на Волге в Саратове уже использовала эти навыки. В Севастополе на пляже, где были волнорезы, и с них отдыхающие прыгали в воду. Плавать я еще не умела, мне было 6 лет, я стояла там и смотрела, как взрослые ныряют. И тут девочки повзрослее столкнули меня в воду. Помню, что опускалась в воде вниз, и вокруг много пузырьков. Папа нырнул за мной и вытащил. Приехали домой, папа уже на Волге научил плавать. Вот такая у меня история, пишет Анна. Анна, ну это целые приключения.
1: Да, прекрасно.
2: И рыбки, и девочки, которые столкнулись с волнорезом.
1: Главное, жесть, что хэппи-энд.
2: Хорошо, так, что папа был рядом.
1: Да, добрый день. На море ездим каждый год. Первый раз возили родители в возрасте 3 лет. 2 раза в год постоянно летаем. В этом году в Геленджик едем на машине. Были в Испании на нудистском пляже. Народу очень много. Сначала дико было, а потом нормально. Присмотрелись, попривыклись.
2: Слушай, это отдельный разговор, мне кажется, про эти нудистские пляжи.
1: Нет, это вот нет.
2: А я просто слышала, что, например, вот те же немцы, даже когда они в баню приходят,
1: да, они
2: вообще не стесняются.
1: Без белья, да, это правда.
2: И без белья, и с некоторыми волосатыми подробностями.
1: Ужасные нравы, я против всего этого. Я за традиционные ценности.
2: Это отдельная тема, друзья, давайте как-нибудь потом обсудим.
1: У Марины глазки загорелись при слове «нудистский пляж».
2: Что ты придумываешь?
1: Ну а что, нет?
2: Самое смешное, ладно, мне сейчас будет история про люберецкие карьеры. Артем это не любит, ему интереснее про Пальму де Майорку. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Впервые побывал на море в 13 лет, сейчас мне уже 47. Мы выиграли кожаный мяч, турнир по футболу, и всю команду наградили путевками в Артек. До сих пор помню эмоции и радость. Живем мы в Санкт-Петербурге, у меня 2 сына, и я стараюсь каждый год возить их на море, потому что это радость и кайф, они этого каждый год ждут.
1: Артек моя несбывшаяся мечта. Я тоже всю жизнь мечтал оказаться в Артеке, ну, в лагере, да. Но потом уже только когда стал взрослый, жил как раз в Гурзуфе, вот в новеньком отеле.
2: А я-то жила в старом.
1: Смотрел с балкона на детей,
2: гуляющих. Моя первая поездка на море в Гурзуф, она была в заброшенной части Артека, поэтому я не очень понимаю ваших восторгов.
1: Сейчас все поменялось.
2: Потому что это был 2008 год.
1: Сейчас все поменялось, да. Ладно, дорогие друзья, в следующем часе еще немного, да, почитаем же сообщения.
2: Конечно,
1: сообщения
2: почитаем.
1: Очень интересно.
2: И билеты на гонки разыграем.
1: Да, и гороскоп уже совсем скоро, не пропустите.
0: Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru, ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Радио «Шансон» представляет.
13: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
14: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
13: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
17: Утреннее шоу в формате 2D. На «Радио Шансон» с Деминым и Дымовым.

не столкнусь с тобой в метро я и не убежусь пешком. Здесь ползала землю роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха,

его не будет, точно. Ни по просьбе, ни на спор. В самом издыхании ночи, в самый шапошный разбор. Передушен, напомажен, зябко окунаясь в дым. Твой окурок рядом ляжет с недокуренным моим.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Итак, 21 мая на календаре, дорогие друзья. И это четверг. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, день обещает интересным и насыщенным, но придется уделять особое внимание деталям. Свидание в этот день лучше отложить. Ваша песня «Женская логика» Виктора Дорина.
2: Тельцы, вас ждет спокойный четверг. Не стоит решать сразу все дела одним махом. Лучше идти к своей цели маленькими шагами. А ваша песня сегодня «Два шага» группы «Лесоповал».
1: Близнецы, пригодятся способности к дипломатии и улаживанию конфликтов. Нужно находить компромиссы, не давать себя использовать в чужих целях. Ищите советы песни, не звоните бывшим Артура Руденко.
2: Раки, день, когда важно поберечь свое здоровье. Нужно реально оценивать свои силы и возможности, а также избегать дополнительной нагрузки. Ваша песня «Докурю и брошу» Тамары Кутидзе.
1: Львы, в первой половине дня логика и здравый смысл уберегут от ошибок, провалов и легкомысленных поступков. Нужно сосредоточиться на какой-то одной цели и добиваться ее. Ваша песня «Тюбик» Виктора Третьякова.
2: Девы, в этот четверг нужно пересмотреть стратегию карьерного роста и поменять все, что вас не устраивает в личной жизни. Главное – постараться действовать без эмоций. Ваша песня сегодня «Последний полет» Михаила Шафутинского.
1: Весы – день, когда может сбыться одно из заветных желаний, но не стоит весь день сидеть сложа руки в ожидании чуда. Действуйте после обеда, не общайтесь с незнакомцами. Ваша песня «Жиган лимон» Михаила Круга.
2: Скорпионы, не стоит обращать сегодня внимание на мелкие неприятности и косые взгляды окружающих. Тогда получится успеть многое. Прислушайтесь к совету в песне «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева.
1: Стрельцы, день больше подходит для уединения, чем для общения с окружающими. Не стоит позволять другим вмешиваться в свои дела. Слушайте Катю Чепик и «Крылышки».
2: Козероги, сегодня можно быть в центре событий. Нужно позаботиться заранее о том, как вы будете выглядеть. Ваша песня сегодня «Королева красоты» Валерия Сюткина.
1: Водолеи, четко распланируйте день, не торопите события, в личной жизни будут сюрпризы. Ваша песня ПМЖ Евгения Григорьева.
2: Рыбы, вас ждет благоприятный день для новых знаний и оттачивания навыков. Не стоит начинать разговоры по душам. Настроение ловите в песне Влади и Сергея Любавина.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого, светлого, теплого и музыкального четверга.

0: Реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
1: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каренес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyati.ru.
3: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.

0: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россия стала главным поставщиком рыбной продукции в Китай в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников. Отечественные экспортеры отправили в КНР рыбы на общую сумму почти 3,5 миллиарда долларов. Ближайшим конкурентом стал Эквадор. Самыми востребованными видами российской рыбной продукции у китайских импортеров в начале этого года стали мороженый минтай и филе минтая. Заметным спросом также пользовались мороженая треска и живые крабы. Количество пунктов выдачи заказов в Москве чрезмерно. Оно превысило совокупное число продуктовых магазинов, банков и аптек, заявил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, в прошлом году число ПВЗ выросло почти на 45%. На этом фоне снижается трафик в торговых центрах, магазинах товаров для дома, одежды, обуви и других. Рост торгового оборота замедлился почти втрое по сравнению с 2024 годом. Это в значительной мере обусловлено ростом сберегательных настроений и сокращением жилищного и потребительского кредитования. Количество прогулочных судов на Москве-реке выросло до 167. Это на 12 судов больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения. Речной ситуационный центр ЦОДД заранее распределяет рейсы через электронную платформу, где хранится вся информация о судах, документы о компаниях, наличие у них разрешений и лицензий. Это делает движение техники предсказуемым и безопасным. 56% россиян высоко оценивают свою продуктивность на работе. Чаще других так считают респонденты, занимающие топовые должности, а именно директора бизнес-подразделений, руководители отделов и топ-менеджеры, чуть реже – линейные управленцы, сообщает Лента.ру. Замыкают рейтинг младшие специалисты и начинающие сотрудники. В профессиональном разрезе лидируют HR-специалисты и юристы. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка» присылайте веселые рифмы в Макс и получайте подарки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
2: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
1: А вашей жене?
2: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла. Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Я прощаю все, кончай ее, Сэмэн.
1: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
3: Как же хорошо говорить о море, а еще лучше, друзья, вы пишете, где вы были, а мы с Артемом тут же в интернете смотрим картинки и понимаем, что это восторг. Какая красивая у нас не только
4: планета,
3: страна, но и планета.
4: Конечно.
3: А почему ты говоришь то, что
4: планета
3: я хочу
4: Земля.
3: Сказать? Как ты понял, что
4: я
3: об этом?
4: Я не знаю, Марина. Может быть, это потому, что мы с тобой уже больше 3 лет работаем.
3: Синхронизация.
4: Да, у нас...
3: Как ни крути.
4: Слава богу, до последней стадии синхронизации мы с тобой не дошли. Так, здравствуйте, любимые ведущие. Я впервые увидела море в 45 лет, живем очень далеко от морей и океанов, в Сибири. Все возможности как-то не было, но мечтала всю жизнь. Наконец-то собрались с дочерью, полетели, и я, конечно же, была счастлива, увидев его до сих пор перед глазами. Мощь, сверкающая на солнце, полный восторг, просто купались бесконечно. В прошлом году побывала в Андаманском море. А, разумеется, тоже его полюбила. Говорят, что все моря разные, и это правда. С удовольствием продолжаю сравнивать, пишет нам Марина.
3: Так.
4: Да, действительно, все моря разные. И
3: конечно.
4: Красные, и черные.
3: И города разные, и страны
4: и
3: разные.
4: Пляжи,
3: невероятно.
4: И пляжи, да. И люди разные.
3: Артем, давно ли ты что-то слышал из Бремена, какие-нибудь новости?
4: Я с музыкантами с этими больше не общаюсь. После того, как Трубадур спел не то, я решил, все, в завязке.
3: В общем, Елена, наша слушательница, живет в этом славном городе и пишет: «Привет, студия Радио Шансон, я родилась в Киргизии. И первый раз в 7 лет вместе с родителями и сестрой по путевке мы поехали на Иссык-Куль, а это высокогорное озеро в горах Киргизии.
4: Да, это чистая очень
3: водичка. Это был полный восторг, голубой цвет воды, высокогорный воздух, это было незабываемо и красиво. Прошло 40 лет, и я помню это как вчера. Обожаю воду, а теперь часто ездим на Балтику, но воды Иссык-Куля в памяти навсегда. Незабываемые воспоминания. Вот так вот, видишь, тоже получается.
4: Но
3: Елене,
4: говорят,
3: скажи,
4: выбери
3: озеро или выбери море. Скорее всего, Елена с детства приучена все-таки к высокогорным озерам.
4: Не, Марин, очень красивые есть озера в Челябинской области. Я сейчас уже не помню там всех названий. Они такие немножко тоже, как Иссык-Куль из этой же серии. Вот, типа Чебаркуль и так далее. Но красивые, говорят, невероятно чистые озера. До той поры были, пока на берегу не стали строить частные дома.
3: Это вот этот Тургаяк тоже там?
4: О, да, Тургаяк тоже там.
3: Красиво, правда.
4: Да, это классно.
3: Ну, просто, когда слышишь Челябинск, сразу у меня какие-то в голове суровые мужчины и трубы заводов.
4: Это,
3: вот это
4: и
3: вот
4: этого
3: все.
4: Тоже там достаточно, поверь мне. Я был в Челябинске, знаю, о чем говорю. Так, на море я побывал уже во взрослой жизни. Великолепно. Родители мои не были на море, мечтала вывести их. Так сложилось, что уговорила только маму, отправила ее с дочерью, бабушка с внучкой побывали, все понравилось. Вот. Правда, на второй день мама позвонила и говорит: не понимаю, сидят на песочке, пальчиком ковыряют там что-то, что им дома делать нечего. Не привыкли люди из Вятской глубинки так продолжительно отдыхать.
3: Ну вот видите.
4: Всем добрых планов и реализации задуманного.
3: Навязали маме свой вид отдыха. А, Евгений нам пишет, что море в Израиле супер. Мне 15 минут идти пешком до моря, но плавать не умею. Евгений, вам не стыдно? Идите учитесь плавать.
4: Обязательно идите,
3: ну как
4: и
3: так
4: научите.
3: Жить около моря и не плавать, ну это вообще не серьезно.
4: Так, ладно, продолжайте писать. Ваша самая первая поездка на море, но и уже можно звонить, наверное, да, Марина?
3: 223-5550, код города
4: звонить?
3: 495, если хотите выиграть 2 билета на суперкольцевые гонки. Звоните.
5: Реклама на радио «Шансон».
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер. На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: утренний прогрев на радио «Шансон».
1: Самое громкое автоспортивное событие в России проводится в статусе чемпионата России. За уикенд на трассе Moscow Race выступит 200 автомобилей в различных классах: суперкары, ламборгини, мерседесы. Праздник скорости для всей семьи с развлечениями, вкусной едой, с невероятными схватками на трассе. Также зрители смогут не только посмотреть гонки, но и посетить экскурсию в падоке команд, пройтись по стартовой прямой, сфотографироваться с пилотами, с автомобилями. Все это российская серия кольцевых гонок уже в эти выходные. Недалеко от Волоколамска все это происходит. А пойти туда сможет тот, кто выиграет
2: билеты,
1: у нас, или купит билеты, или выиграет у нас в эфире. Дозвонился нам Иван из Москвы.
2: Здравствуйте, Иван.
3: Здравствуйте.
2: Готовы ли вы сразиться за два билета?
3: Ну, я, конечно, стараюсь, да. Я 3 недели до вас дозвонился.
2: В случае победы с кем пойдете, расскажите.
3: Ну, скорее всего, с дочерью.
2: Ага.
3: Потому что, ну, да.
1: Ну, это интересно, правда.
2: Но вы следите в целом за гонками? Вам нравится этот вид спорта, автомобильный гон?
3: Ну, один раз смотрел по телевизору, а так там выступал 2 раза, 2 года подряд, вставал на пьедестал.
1: Ого!
3: Год, третье место.
2: Так вы гонщик, что ли, Иван?
3: Год.
2: Серьезно?
3: Я не гонщик, но я на электробусе побеждал.
1: Гонщик на электробусе?
2: Хорошо.
1: Вот это да.
2: Так, Иван, смотрите.
1: Это тот электробус, за которым я бежала как-то, когда опаздывала.
2: Ну, скорее всего.
1: От остановки.
2: Скорее всего, да.
1: Вот уж эти гонщики.
2: 513 же номер, да? Там? Так, ладно, шутки шутками, а теперь абсолютно серьезно. Вам нужно правильно ответить на вопрос, который касается гонок и автомобилей. Ну, ни для кого не секрет, да, Иван, для вас тоже, что у каждого автомобиля есть тормоза, которые тормозят за счет вот этого трения тормозных дисков, а тормозные колодки. Логично? Логично.
1: Не поспоришь,
2: Артём. Не поспоришь. Но, как известно, тормозные диски в момент нажатия на тормоз, на педаль, они нагреваются. До какой температуры, Иван, нагреваются тормозные диски болидов Формулы-1? Три варианта.
1: Есть подсказка. Ну,
2: нет, стоп. Это уже
1: рано
2: правильный ответ. Это не подсказка, это уже пояснение к правильному ответу. Итак, три варианта. 100 градусов, 500 градусов или 1000 градусов. Все очень просто.
1: У меня, кстати, Иван, я вам не смогу подсказать, потому что Артем мне тут не поставил никакой крестик, где правильный ответ.
2: Ну как?
1: 100, 500 или 1000?
3: Ну, наверное, так, первый 100.
2: Да, второй 500. И третий 1000.
3: Угу. Ну, я думаю, третий.
2: Вы думаете, что 1000? Уверены в своем ответе?
3: Да. Ну, я думаю, на Формуле 1, нам, скорее всего, даже, может быть, до 1000, там, не знаю, 300 нагревает.
2: Ну, не знаю, насчет 1300 не знаю, но 1000 – это правильный ответ. Достаточно было сказать. 1000, да, действительно, друзья, это температура расплавленной лавы. Именно до такой температуры нагреваются тормозные диски болидов Формулы-1.
1: Вот это да. Иван, как же повезло вам и вашей дочери.

0: что вы отправитесь на это невероятное событие. С вами свяжутся наши коллеги и расскажут, как же все-таки попасть на российскую серию кольцевых гонок.
1: Утренний прогрев на радио «Шансон».

0: Реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59-900. Звоните 249-99-89. Сайт «Гранитпамяти.ру».
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

идеально подходит и для дома, и для дачи. Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Четверг на календаре. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. 21 мая. В студии Артем Демин, Марина Дымова.
2: Пора прощаться, а ты решила представиться.
1: А я решила представиться, потому что кто, как не мы, подскажет вам, чем заняться в ближайшие выходные.
3: Это лошадь.
1: Что это за звук такой?
3: Это лошадь.
1: Это Марина Дымова, а не лошадь. 3 дня полного погружения в конную индустрию ждут москвичей и гостей столицы с 22 по 24 мая. В конно-спортивном комплексе «Битца» пройдет международная конная выставка «Эквирос». Это уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Зрители увидят свыше 100 лучших лошадей страны.
2: Кроме того, состоятся семинары, лекции, мастер-классы по верховой езде. Будет мой любимый парад пород, конное шоу и многое-многое другое.
1: Ты когда-нибудь видел парад пород?
2: Гаявск.
1: А можешь еще раз мальчика включить?
2: Мальчик.
1: Мальчик нам включи.
3: Это лошадь.
1: Вот.
2: Вот. И, короче,
1: парад пород. Для детей до 3 лет вход бесплатный. И мальчик тоже хотел бы пойти, наш специальный.
3: Это лошадь.
1: Я Артему говорю, Артем, можешь какой-то лошадиный звук сделать? Будет красиво, мы же все-таки радио. И лучшее, что он нашел, это вот ребенка.
2: Не лучшее, а единственное, что я нашел, какого-то чьего-то ребенка. Так, ладно, рассказывайте о том, как вы впервые оказались на море, ваши впечатления. Ну, про лошадь потом.
1: Кстати, я как-то, как это было? Это было в Турции. Я видела, когда девушка по берегу на белой лошади, это было очень красиво.
2: Ну, она замуж выходила, наверное.
1: Либо
2: это были съемки фильма «Великолепный век».
1: Может быть, это просто какая-то фотосессия была, но мне кажется, что тот человек, у которого есть конюшня на берегу моря, это, наверное, самый счастливый человек, самые счастливые лошади.
2: Так, доброе утро, любимое радио. В прошлом году в первый раз была на море. Это было море Средиземное. И это была Турция. Сказать, что я ощутила большую радость, нет. Надо постоянно мыться после выхода. То ли дело наш Тургаяк в Челябинской области. Вот это супер. И вода чистая, и 10 минут от дома на машине. Езжу каждый день.
1: Мыться все равно после любой воды. Вот,
2: нет, после Тургаяка можно не мыться неделю. Нормально.
1: И комары не кусают.
2: Вообще нету там ничего. Ни комаров, ни людей.
1: Ты дочитал сообщение?
2: Нет. Я езжу каждый день, только в жару небольшие проблемы с парковкой. Но это мелочи по сравнению с тем удовольствием, которое испытываешь после выхода из озера. Написала нам Ольга. Ну, что сказать, я не купался в озере Тургаяк. Мне сложно.
1: Есть к чему стремиться, Артем.
2: Да, ну, меня устраивает и Средиземное. И поэтому в этом году я решил так. Летом я в отпуск, Марина, не еду. Буду ждать октября. Но 24-го ты можешь всегда меня найти на территории отеля. Гольф.
1: Титаник.
2: Титаник, гольф, Белек, спа, Делюкс. Да.
1: Ты все слова надо перечислить, просто не в том порядке, Артем, а так все.
2: Это не важно. Важно, что это Титаник, это Белек, это Турция, это Средиземное море. С 24 октября по 30-е. Увидишь меня. Если увидишь меня, знай, что где-то рядом будет либо Михаил Бублик, либо Михаил Шуфутинский. Я постараюсь оказаться между Михаилами, чтобы мой номер был, чтобы мог...
1: Там еще Михаил Задорин будет.
2: Чтобы
1: еще...
2: Вот. И буду загадывать бесконечно буду загадывать.
1: Хорошо.
2: Желание.
1: Можно я тебе от Ольги зачитаю сообщение? Была на море в детстве, когда поженились с мужем. А потом мы как-то завязали с этим делом, а сели на даче. Как представим все эти сборы на море? Куда-то ехать. Аж дрожь берет. А тут спокойно. Приехал огородик, шашлычок, замечательная природа под Звенигородом. Хатки бобров, соколы, цапли летают. Наверное, мы неправильные какие-то, пишет Ольга. Слушайте, ну по описанию вы в каком-то заповеднике живете. Да. У вас там и хатки бобров, и всякие соколиные гнезда.
2: Да просто у нее муж айболит. Ничего ты не понимаешь. Так, еще
1: Или
2: раз.
1: Или она, Белоснежка, все слетелись.
2: Да. Еще раз доброе утро. Море обожаю, хоть и не умею плавать, оно меня успокаивает. Первый раз на море была в 2007-м, мне было 32 года. Это была Анапа. Пляжи песчаные меня не вдохновили. Галечные пляжи просто покорили. Любимые курорты – это Алушта в Крыму. И обожаю Сочи, но только район Имеретинки. С 2007-го езжу на море каждый год. В прошлом году не смогла, сломала ногу. Не понимаю людей, которые море не любят. Море, ведь оно живое. Его нужно почувствовать. Всем добра, позитива и прекрасного отдыха по душе.
1: Вот это
2: Мария,
1: да.
2: Массажист, Санкт-Петербург. Петербург.
1: Юля нам пишет вот такое вкусное сообщение, что самое любимое японское море, оно пахнет морем. У нас водоросли разные, ламинария в том числе. Если уехать подальше, то прям сырыми можно есть. Гребешок, краб, трепанг, много всего. Поэтому подходишь, пахнет морем. Вот в Крыму, например, море вообще не пахнет, оно теплое. А мы выезжаем с палатками обязательно летом, большой компанией. В общем, японское море всем рекомендует Юля. Оставьте там гребешков, пожалуйста.
2: Юрик пишет, что на море впервые побывал 7 лет, и это было незабываемо. С тех пор был еще раз 5. Первая поездка была в Пицунду. И помнит Юрик эту Пицунду до сих пор. Дальше больше.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Ведется расследование.
7: А чем займусь я?
8: Меньше слов.
9: А что мне делать?
10: Действуйте.
8: Больше версий.
6: Как ты думаешь, что это?
8: Это «Вечерний детектив».
11: И это все о нем.
8: Абонемент на расследование.
12: Неограниченный круг подозреваемых.
9: Это очень круто.
8: Новые серии.
13: Ох, полетят клочки по заколочкам.
9: Отлично.
8: В среду и четверг. 18:10.
9: Да.
8: На канале ТВ-центр.
14: Милейшее место.
8: Возрастное ограничение 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский,

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Ну что, финальная порция замечательных сообщений, посвященных морю и посвященных вашим первым эмоциям, когда вы увидели море. А может быть, вы никогда не были, только планируете поехать, но тогда...
4: А может, не были
3: внимание.
4: И не планируете?
3: Если не были и не планируете, то это сложный случай. А
4: сложный
3: вот если
4: случай, но...
3: планируете, то 24 октября мы ждем вас с Мариной Дымовой. Уютно распахнем для вас двери нашего гостеприимного отеля «Титаник Делюкс Гольф
4: Белек».
3: Белек.
4: Наконец-то ты сказал все правильно, дорогие друзья.
3: Приходите.
4: А самая правильная и верная информация на сайте radioshanson.ru. Там крупными буквами баннер «Бархатный шансон». Заходите, читайте, изучайте. И, может быть, действительно увидимся. Информация 12+. Николай нам пишет: «Добрый день. Первый раз был на море в Бердянске. Детство, красота. Домой привез целый чемодан сушеных бычков. Отцу к пиву. И больше всего мне, конечно, запомнилось море в Анапе с любимой женщиной. Про такую Игорь Крутой даже написал песню «Неземная», которую исполняет Алекс Лим». Представляешь? Человека, какие воспоминания. Ты хотел воспоминания? А вот тебе про любимую женщину и Анапу.
3: Ну, ребенком в Анапе мне было хорошо, да. Сейчас бы я в Анапу не поехал. Так, на море было один единственный раз в 40 лет. Мне сейчас 43 и не впечатлило. Вот так вот Ольга пишет нам. Не впечатлило.
4: А что не впечатлило? Ну, как...
3: В отпуске просто мечтаю ничего не делать. Как говорят мои дети, у бабушки в деревне самый крутой отдых. С уважением, Ольга, пенсионер. Вот так.
4: Елена пишет: а у меня обратная история. Мы родились и прожили 31 год около моря во Владивостоке. Переехали с мужем в Петербург, живем тут уже 20 лет. И никто из нас по морю вообще не скучает. А в Артек на Черное море ездил наш младший сын. Слушайте, ну... В Петербурге все-таки все равно есть большая вода. Потому что, например, я вот была в Архангельске на первые майские праздники. Меня, знаете, что впечатлило? Там огромная набережная Северной Двины. И люди бегают, гуляют. То есть набережная — это какой-то центр притяжения. И мне кажется, что люди, которые живут у большой воды, где рядом есть недалеко море, они как-то, во-первых, по-другому совсем живут. У них какие-то другие ценности, то есть чем те люди, которые живут там, где нет какой-то большой воды. Это, правда, совсем другое мировоззрение у людей, поэтому не просто так все первые поселения, я сейчас как культуролог заговорю, первые все поселения были около больших рек, потому что все-таки реки — это бывшие дороги, так же, как и моря.
3: Зинаида Агафоновна, можно я выйду? Я пипи хочу. Просто у вас лекция очень...
4: выйди, вон
3: отсюда. Очень интересная лекция, но ну ее болото. Можно я лучше почитаю сообщение от Эвелины? Доброе утро. Я родилась в Баку на Каспии. Море – это место силы. Сейчас живу на Волге, но поездка на море раз в год – это потребность моего организма. Море – это еще и здоровье. Это йод, которого нет ни в одной реке. А ребенок с 2 лет ездил на море и считает, что это должно быть обязательно и ежегодно. Сейчас мы собираемся в Турцию. Эвелина, собираемся в Турцию. Это про «Бархатный шансон» или это про что-то другое?
4: Слушайте,
3: поясняйте, пожалуйста.
4: Огромное количество людей едут на море, ну, типа, в Турцию и в Египет, но купаются там в бассейне отеля и к морю вообще не ходят.
3: Ну, да.
4: Такое же тоже бывает. Вроде как бы море-то и есть, но не сказать, что оно для людей важнее, чем, например, шведский стол в отеле. Ну, ладно. У Любови есть невероятная история. В свою самую первую поездку на море я море видела только из окна поезда. Для меня это была большая беда. Я тогда ехала в свою первую поездку проводницей до Адлера. Причем была стажером, и как стажеры меня оставили в составе. Так было принято. Кто-то должен оставаться в качестве охраны. И, как правило, это либо наказанные, либо стажеры. И до 21 года море я вообще никогда живьем не видела, не трогала и не ощущала. Зато сейчас практически каждый год получается отдыхать в жарких странах. Но Белое море как-то все равно мне роднее, пишет Любовь.
3: Андрес пишет нам, что в первый раз в 14 лет был он на озере Иссык-Куль, и для него это было как море тогда. Потом увидел уже море настоящее в 90-м, когда переехал в Германию. Это было Северное море, оно меня очень удивило. Мы приехали, а воды нет. Но мы там бегали босиком по мокрому песку, а в 17 часов к вечеру стала приходить вода, и это было очень интересно. Но потом уже были и Средиземное, и Красное, и была даже Пальма де Майорка. В общем, все было, но первое все равно Иссык-Куль, которое было как море, понимаешь?
4: Вот так вот.
3: Так вот.
4: Евгений из Москвы. Я родился и вырос возле моря, 30 лет прожил около него. А, это, по-моему, читали, да? Что человек переехал в Калининград потом.
3: Нет.
4: Естественно, тоже море. Пять лет
3: не читали.
4: Бывал в Сочи, в Анапе, в Туапсе. Крым еще не довелось попасть. И вот что я для себя понял. Лучше японского моря для меня не существует. Ну, потому что вы там родились, во Владивостоке.
3: Да, у вас вот уже
4: в августе,
3: не
4: вот...
3: первое сообщение, где люди пишут, что
4: японское
3: лучше.
4: Так может, это не любовь
3: лучше
4: к морю, а просто воспоминания про свое детство?
3: Так кто же узнает?
4: Так где, кстати, куда делся Сергей, психиатр? Что-то давно не было его
3: разъяснений. Наталья из Долгорукова. Первое воспоминание о море 3 года. Потом периодически мама с Магадана старалась вывести нас с сестрой на море. На материк, это так называлось. После выйти замуж старалась возить детей к морю. Муж, в отличие от меня, море вообще не любит. Хотя раз был как прилежный ученик в Артеке. В СССР это было очень круто. Вот такая история от Натальи. Да, и сейчас Артек еще круче, чем тогда в СССР.
4: Как быстро закончился эфир. Да что такое?
3: Что? Мы что-то не успели, мне кажется.
4: Мы все не успели. Столько сообщений не просчитано.
3: А я так хотел чечеточку еще. Но не успели. Ну, наверное, в понедельник, да, Мария?
4: Давай Денис проведет, Денис.
3: А завтра же? А что это я прощаюсь, как будто сегодня пятница такой?
4: Завтра.
3: Понедельник.
4: У нас завтра, кстати, будет звездный завтрак. К нам придет невероятный гость впервые вообще на радио Шансон. Но это все будет завтра. С вами был Артем Демин.
3: И Марина Дымова. Пока.
4: Всем пока.
3: Пока.
2: Остановись, послушай, не

Изюмин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Минздрав обновил стандарт медпомощи детям при ожирении. Теперь в перечень медицинских услуг для диагностики заболевания входит первичный прием и консультация у врача-диетолога. Кроме того, обновился перечень услуг для лечения. Добавился ежедневный осмотр детским хирургом. В список также вошли два приема детского эндокринолога, первичный и повторный. Ранее представитель Минздрава Ольга Васюкова сообщила, что каждый десятый первоклассник и каждый третий подросток в стране имеют диагноз ожирения. Количество прямых рейсов из России в Китай в летнем расписании увеличилось на треть по сравнению с прошлым годом, до 280-290 в неделю. Как сообщила Ассоциация туроператоров, прямые перелеты доступны из 14 российских городов. Более половины рейсов в КНР выполняется из Москвы. В топ-5 также вошли Владивосток, Санкт-Петербург, Иркутск и Хабаровск. Маршрутная сеть Китая насчитывает 17 пунктов пребывания. Рейсы выполняют 16 авиакомпаний. Напомню, Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца следующего года. Сотрудники московского зоопарка помогают животным пережить жару. Об этом рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова. Так, у белых, гималайских медведей, бурого медведя и капибар есть бассейны с проточной водой. В одном из вольеров с белыми медведями работает снеговая пушка, в других вольерах установлены оросительные системы и кондиционеры. Кроме того, животным дают так называемое мороженое с овощами и фруктами. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 29. Евгения Неркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

0: Не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: А еще помните, как у классика «тройка, семерка, туз», а, и вот тебе получить в самый ответственный момент «тройка, семерка, дама». Всем желаю здравствовать, господа хорошие, Михаил Круг в начале нового музыкального часа. Денис Денисов у микрофона. Всем прекрасного дня. Если у вас так же очень жарко, как в столице, крепить кондиционер нам в помощь. Если перемещаться нужно по улице, тогда не забывайте пить воду и старайтесь держаться в тени. Естественно, в компании «Радио Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

отражение моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне.

0: Ой, как бы научиться заказывать сны. Вот это была бы вообще настоящая чудесная история. Захотел оказаться в каком-нибудь отдаленном уголке планеты, пожалуйста. Межкосмические пространства вообще не вопрос. Мечты, мечты.
1: Реклама.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась.

я себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету места, говорят.

всех понесла кривая. Марать бумагу зря. Кто выпал из трамвая?

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Покупка нового автомобиля – это всегда очень радостный момент. Но еще это и непростой квест, при прохождении которого необходимо попытаться максимально оптимизировать стоимость автомобиля. Как говорится, сэкономил – значит заработал. Есть сразу несколько инструментов, которые можно применить для наиболее выгодной покупки машины. Во-первых, необходимо правильно выбирать сроки похода к дилеру. Лучше это делать под конец квартала, когда дилеру нужно продемонстрировать эффективность своей работы. Также не лишним будет промониторить рынок продавцов. Часто региональные автосалоны, близкие к краху, в поисках живых денег готовы распродавать автомобили в минус. Если для вас конкретная марка или модель не имеет значения, то стоит обратить внимание на автомобили марок, которые либо уже покинули наш рынок, либо собираются на выход и распродают остатки. Поводами для снижения цены могут стать и неходовой цвет кузова, наличие незначительных повреждений и более выгодное предложение от другого дилера. Без стеснения предъявляйте все козыри, которые есть у вас в рукаве. И с большой долей вероятности вы уедете от дилера на автомобиле, купленном по оптимальной цене. Это самая выгодная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

И если вы еще переживаете и не верите, что все будет тип-топ, будет обязательно. Группа «Воровайки» на волнах душевного, а сейчас инициативу этим жарким пока еще весенним месяцем, сентябрь. Группа такая.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность до вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУУ. Стань лучшей версией себя.
7: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
8: Просто так.
7: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Ностальгическая музыкальная работа от Виктора Третьякова. Рижский вокзал на волнах душевного. А теперь пришла пора, господа хорошие, сверить часы. Слышите? Видите? Да. Настало оно. Время гимна радио «Шансон».

0: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Федеральная налоговая служба стала жестче взыскивать долги с бизнеса. Компаниям все чаще не только блокируют счета, но и фактически замораживают имущество. Запрещают продавать, закладывать или переоформлять активы без согласия инспекции. Об этом пишет газета «Известия». Под ограничения могут попасть не только недвижимость, машины или финансы, но и нематериальные активы. Товарные знаки, программы, патенты, базы данных и даже права требования контрагентам. В налоговой службе отметили, что рассчитывают на взыскание долгов еще до банкротства компаний. Благодаря установлению единого налогового счета и автоматизации процедур, количество должников сократилось вдвое. Московская область обновила рекорд по числу дипломов Всероссийской олимпиады школьников. Подмосковье завоевало 578 дипломов на заключительном этапе состязаний. Это на 28 больше, чем в прошлом году. Регион в пятый раз подряд занял второе место по количеству полученных наград. 52% из 1115 участников, представлявших Московскую область, стали победителями и призерами. 111 человек получили дипломы за первое место. Наибольшее количество наград получено по обществознанию, астрономии и праву. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние 7 лет количество дипломов выросло более чем в 7 раз. Для победителей заключительного этапа предусмотрены выплаты по 500 тысяч рублей, для призеров – по 300 тысяч. Этим летом в мегаполисах России будет заметно жарче, чем в прошлом. Осадков почти не ожидается, все будет в пределах климатической нормы, прогнозируют метеорологи Яндекс.Погоды. Температура воздуха ожидается выше климатической нормы во всех городах-миллионниках. Сильнее всего разницу с предыдущим годом заметят жители Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы и Челябинска. Согласно прогнозам, в Москве, Новосибирске, Омске и Челябинске температура обновит рекорд последних 10 лет. При этом за Уральским хребтом в Екатеринбурге вероятно обновление 30-летних сезонных тепловых рекордов.

натуре, значит, без обмана. Наладился этап до Сусумана, где моют золото и все, что рядом с ним. Наладился этап до Сусумана, где моют золото и все, что рядом с ним.

Сусуманская лирическая музыкальная история от Александра Розенбаума. По факту, практически судьба нескольких десятков человек уместилась в 4 с небольшим минуты. А знаете, сколько всего интересного сможет поместиться в оставшиеся 52 с небольшим минуты? Оставайтесь в нашей компании на волнах радио Шансон. Узнаете.

0: Реклама. Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Сожаление о том, что сделано, оно, конечно, сильно угнетает. А вот сожаление о том, что не сделано, еще больше. Так и о чем грустить? Может быть, эти фантазии начать воплощать в жизнь вашей? Давайте над этим подумаем вместе и сделаем первый шаг к нашей мечте –

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
3: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Ведь мы с тобой не двужильные. Ой. А сидим-то мы, кто за что? Большинство вообще ни за что. Скрылся весь развод, да

Есть уникальное предложение. Сбацать чечеточку да в компании любимых артистов да на Средиземноморском побережье. Да с 24 по 30 октября на бархатном шансоне. Как вам такая идейка? Мне тоже нравится. Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Евгений Кемеровский, Михаил Шуфутинский, Сергей Куренков. Сколько всего интересного будет происходить. Подробности на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет. Подумайте. Собирайте чемоданы и уже готовьтесь отправляться в отель «Титаник Делюкс Гольф Белек».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: От Кавказа до Камчатки с маслом Lubrix все в порядке. От Сибири и до Юга Lubrix по совету друга.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Ведется расследование.
8: Чем займусь я?
9: Меньше слов.
8: А что мне делать?
9: Действуйте. Больше версий.
7: А ты думаешь, что это?
9: Это «Вечерний детектив».
7: И это все о нем.
9: Абонемент на расследование.
10: Неограниченный круг подозреваемых.
8: Это очень круто.
9: Новые серии.
11: Ох, полетят клочки по заколочкам.
8: Отлично.
9: В среду и четверг. 18:10.
8: Да.
9: На канале ТВ-центр.
12: Милейшее место.
9: Возрастное ограничение 16+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: влюблен. Культура лезет в мой череп сама. Учение свет, а не учение тьма.
1: Доброе, сатирическое, интересное, познавательное. Много можно перечислить. Какая же эта песня от Вилли Ивановича Токарева прозвучала в эфире радио «Шансон». А про следующую другие будут эпитеты, наверное, возникать в вашем сознании. Мелодичная, трогательная. Михаил Шафутинский, «Миа Бойка». Давайте пофантазируем.

0: Реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 249-99-89.
2: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для 11 классов. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Он напомнил, что с 27-28 учебного года девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории. Он состоится в феврале. Темы, которые не успеют пройти школьники, не войдут в экзамен. За этим проследит Федеральная служба педагогических измерений. Устный экзамен по истории будет проводиться в форме допуска государственной итоговой аттестации. Региональный материнский капитал в Петербурге позволит тратить на лечение детей в частных клиниках. Речь идет не только о терапевтах, но и об узкопрофильных специалистах. Депутаты законодательного собрания приняли в первом чтении такой законопроект. Несколько лет назад в Петербурге уже разрешили направлять средства маткапитала на ДМС для ребенка. Мера оказалась востребованной, но семьи попросили ее расширить. Проблема в том, что многие узкие специалисты, к которым родители хотят попасть, работают не в клиниках, а как индивидуально. Индивидуальные предприниматели. Москвичам в жару раздадут бесплатную воду на 5 станциях метро. До 6 вечера горожане и гости столицы смогут получить бутылки с водой на станциях Измайловская, Фили, Багратионовская, Кунцевская и Выхино, сообщает пресс-служба Департамента транспорта. Кроме того, с 14 до 17 часов раздача воды состоится на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском и других вокзалах, а также нескольких станциях МЦД. Воздух прогревается выше 30 градусов уже третий день подряд. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Биллоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Григорий Лепс. И сейчас как будто ангелочки запели, а мы поддержали их. Вы на волнах Душевного радио. Всем желаю здравствуйте, Денис Денисов. У микрофона классик, еще один любимого жанра. Владислав Медяник, эфир продолжает. Евгений Григорьев уже совсем скоро. Евгений Кемерский, Любовь Успенская, Сергей Трофимов. Музыки много. Шансон один.

0: ваша песня правильная, мы будем сверять мы настроение по песне, которая попадется. А есть еще такое течение, как будто может песня предсказать какое-то событие или на вопрос ответить.
1: Я

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Город меняется. Становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит оздоровительный характер и не является публичной офертой.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: Doskursoj, itauša pioš, kagadata da opa.
1: Добрый вечер из России, господа! Вы оттуда к нам, а мы хотим...

В начале музыкального часа я делал анонс. Кого же мы встретим в эту 60-минутку? Что почти все обещания сдержал. Вот он. И Сергей Трофимов, пожалуйста, пожаловал. Я живу в России на волнах душевного.

0: Шансон. Реклама.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курилов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Разлучница судьба, кого на край земли, кого на небеса. Друзья, но где же вы? Молчание в ответ. Молчат и те, кто жив, и те, кого уже нет. Я фотографии.

друзей сумеет разлучить. Слегка потрескались, но дорогие до слез.

ведь это не просто желание, о котором Сергей Любавин нам пел. Несколько раз уточнял. Хочу любить тебя затяжку, хочу ласкать шелк волос. Это прямо-таки все говорит о любви. А если эти взаимоотношения и чувства обоюдны, ну тогда прекрасны. Тогда она ответит. Всем-всем-всем. Девочки, он занят. Ну вот как Тамара Кутицына.

0: Реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейдин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
1: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каренес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейдин». Не является публичной офертой.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Два часа дня в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Рособорнадзор не намерен вводить обязательный устный экзамен по истории в 11 классах. Этого пока в планах нет, заявил глава ведомства Анзор Музаев. Он отметил, что обо всех изменениях ведомство будет предупреждать заранее. Ранее Музаев сообщил ТАСС, что новый обязательный устный экзамен по истории ученики 9 классов будут сдавать с 2028 года. На упаковке и ценниках охлажденной продукции может появиться отметка «разморожено». В первую очередь это касается мяса, рыбы и полуфабрикатов, которые часто продают под видом охлажденных после глубокой заморозки. С такой инициативой главе Минпромторга Антону Алиханову выступили в Госдуме. Там пояснили, что в разморозке продукт теряет часть влаги, ухудшаются его вкусовые качества и срок хранения. Покупатель же не всегда может определить это на глаз и платит как за свежий товар. Авторы инициативы считают, что маркировка поможет людям делать осознанный выбор. Инициативу уже направили на рассмотрение в министерство. В Госдуме назвали факторы влияния на размер выплат по больничному листу. Они зависят от страхового стажа и среднего заработка, рассказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Чем больше стаж, тем выше процент от среднего заработка, который выплачивается во время болезни. При стаже более 8 лет 100% среднего заработка. Для расчета берется сумма всех доходов, с которых уплачивались страховые взносы за 2 календарных года, предшествующих году болезни, и делится на 730. Так определяется средний дневной заработок. Леонов добавил, что размер больничного зависит от количества дней нетрудоспособности. В заключении выпуска официальный курс валют на четверг: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, юань стоит 10 рублей 42 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером в Москве от плюс 26 до 22 возможен кратковременный дождь, ночью 20 градусов, завтра плюс 29, но после обеда небольшие дожди и грозы. Со следующей недели понижение температуры. Мария Деева, радио «Шансон».

невозможно эту песню слушать просто так. Это катарсис настоящий. Погружение полнейшее, и как будто душа начинает петь. Хорошо, хорошо в нашей компании. По-другому и не скажешь. Всем желаю здравствуйте. Денис Денисов у микрофона. Ирина Круг, губы Наташки.

0: «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.

Потому и душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река безброда, на которой не сыпь.

Ну почему? Почему всегда любовь, говорят, и в песнях, и в книгах вызывает страдания? Она же любовь, она не должна это делать. Вот и давайте любить так, чтобы не страдать.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 7.

0: 77 и Минская 25.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
3: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор — Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
4: Ведется расследование.
5: Чем займусь я?
6: Меньше слов.
5: А что мне делать?
4: Действуйте.
6: Больше версий.
7: Как ты думаешь, что это?
6: Это «Вечерний детектив».
4: И это все о нем.
6: Абонемент на расследование.
8: Неограниченный круг подозреваемых.
5: Это очень круто.
6: Новые серии.
9: Ох, полетят клочки по заколочкам.
5: Отлично.
6: В среду и четверг. 18.10.
5: Да.
6: На канале ТВ-центр.
10: Милейшее место.
6: Возрастное ограничение 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе, а вернуться к себе одному. Это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажем.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

свадьба, ни шабаша на нейтральной полосе, цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан, разве знать они могли?

0: красоты.
1: А у соседа газон всегда зеленее. А еще у самых-самых внимательных людей будет привет. Потому что в новом часе мы будем транслировать, начиная с программы по заявкам.

0: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве визов, сроках, месте и порядке получения у фармацевта.
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. У меня...

0: Самсон.
1: 15 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на унитазы. Нормы вступят в силу с 1 июня. Они распространяются и на другие керамические санитарные приспособления, такие как раковины, биде и пьедесталы. В стандарте введена более подробная классификация изделий. Если в ГОСТе от 2018 года унитазы подразделялись только на три вида – напольные, детские и настенные, в новом документе их насчитывается уже 16. Так изделия будут делить по типу установки, конструкции, организации омывания, чаши, типу монтажа, а также на детские, стандартные и для людей с ограниченными возможностями здоровья. На едином государственном экзамене по физике и химии в будущем может появиться практическая часть с использованием лабораторного оборудования. Такую модель рассмотрит Рособорнадзор, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, специалисты уже приступили к первым подходам и пока тестируют модель. При этом Мурзаев заверил, что нынешних выпускников и десятиклассников, которые будут сдавать экзамены в ближайшие 2 года, нововведение не коснется. Речь идет о перспективе на более дальний срок. В Уфе появилась улица имени Владимира Жириновского. Ее торжественное открытие состоялось в рамках празднования 80-летия политика. По всей России проходят десятки мероприятий, посвященных этой дате, сказал глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Горсовет Уфы ранее единогласно одобрил предложение о названии одной из улиц города в честь Жириновского. Она располагается в Демском районе. Ее протяженность составляет 800 метров. Владимиру Жириновскому исполнилось бы 80 лет 25 апреля этого года. Он ушел из жизни 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В заключение выпуска официальный курс валют на четверг, 21 мая. Доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, юань стоит 10 рублей 42 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером в Москве от плюс 26 до 22, возможен кратковременный дождь, ночью 20 градусов. Мария Деева, Радио Шансон.
0: Шансон, программа по вашим заявкам.
2: Здравствуйте, здравствуйте, господа хорошие. Программа по заявкам. Вот она, долгожданная наша. Вы пишите, а я буду зачитывать. И песни ваши ставить. В общем, мини-волшебником подрабатывать. 909-955-103-0. Денис Денисов у микрофона. Начнем мы с поздравлений, которые ждут. Ждут. Прям с нетерпением. Радио Шансон, семья Ставничук, поздравляет нашего любимого, нашего дорогого, замечательного человека Игоря Ивановича Жук. День рождения у него. Мы его поздравляем. Мы ему всего и еще раз всего желаем. Долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия, мира и любви к вышесказанному. Хорошо. Сегодня день рождения у нашей коллеги, пишет нам ваши соратники, Танюша Шепелева. С твоим 17-летием, ну, наверное, в 50 уже 18 исполнилось. Здоровья, счастья и успешной работы. Передайте, пожалуйста, для нее в качестве музыкального подарка песню Алены Рос «Черная смородина». Пожалуйста, слушайте и вносите торт уже. Чтобы и потанцевали, и прям пропели, наверное. Не знаю.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Только для Только для вас привет, поздравления, песни любимые. Вы пишете нам на номер 909-955-103-0, указываете, от кого сообщение, не забывайте, это важно. И я с превеликим удовольствием ретранслирую, ну, то бишь, читаю его. Денис Денисов у микрофона. Радио «Шансон», передайте, пожалуйста, огромный привет работникам обрезки швейного цеха номер 3, станица Александрийская. Это Яночка отметилась. Очень любим песню «Красный-красный» Лисицына. Хорошо, сделаем, поставим в эфир. Наверняка вы же именно это и хотели попросить. Все, сделаем. «Шансон», огромный привет из Тулы на РЦ «Орел». Судя по всему, распределительный центр. Всем водителям доброго пути. Желает Никита Владимирович Дамирова «Купола колокола». Хорошо, программа по заявкам для этого и создана, чтобы воплощать мечты, желания в жизнь.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Сегодня поговорим про партийные деньги. Каждый голос, отданный избирателям на выборах, это не только гражданский порыв, но и государственная инвестиция. Конкретная. 152 рубля, в которые государство ежегодно переводит прошедшие в Госдуму партии за каждый полученный ею голос. Немного, но если умножить на миллионы проголосовавших, получается очень неплохой партийный бюджет. На что партии тратят? Есть открытый официальный отчет. Расходы «Единой России» – это сеть, пропаганда, форумы, региональное присутствие. КПРФ и «Справедливой России» значительная часть денег уходит на содержание центральных руководящих органов, особенно любят своих столичных начальников коммунисты. Тратят на них по 500 миллионов в год. Ну и местным ячейкам тоже перепадает. ЛДПР, как и учил Жириновский, кроме расходов на реготделение, много тратит на пропаганду и продвижение партийного бренда. Даже когда нет выборов, можно легко встретить на улице человека в майке или бейсболке ЛДПР. А вот новые люди. Партия с крайне загадочными расходами. По данным финансовой отчетности, их деньги стабильно уходят на избирательные фонды. Зато строка «региональное отделение» не скромная, не экономная, но почти пустая. Там, где у других сотни миллионов, у новых людей буквально гомеопатические суммы. Вывод напрашивается сам. Если партия почти не тратит на региональное отделение, есть подозрение, что существуют они только для галочки. В строке расходов не видно, что у партии есть реальная жизнь, приемная с живыми людьми, к которым можно прийти, поговорить, попросить о помощи в конце концов. Зато в расходах виден отличный билборд, красивый ролик в интернете и бодрый слоган. По сути, новые люди – это не партия в классическом смысле, а хорошо упакованная рекламная кампания, которая по итогам голосования конвертируется в думские мандаты и государственное финансирование. Цикл замкнут. Деньги идут в кампанию, компания дает голоса, голоса дают 152 рубля с каждого, деньги снова идут в кампанию. Полноценное региональное отделение в этой схеме – лишние расходы. Поэтому, когда в сентябре будете стоять с бюллетенем на избирательном участке, вспомните, право отдать партии 152 рубля в год остается за вами. Вопрос только в том, за что отдать.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Только для вас это, для любителей шансона, время, когда наслаждаются. Ведь для каждого человека звучание его имени максимально приятно. Согласитесь. Вот поэтому и наслаждение у нас всегда присутствует. Как доставить радость? Очень просто. Берете сообщение и отправляете нам на номер 909-955-103-0 в доступных мессенджерах. Это делаете. Или просто обычной смс-очкой. Если подпишетесь, я с обязательным придыханием и удовольствием его ретранслирую. Любимого мужа у моего сегодня выходной, и у меня наконец-то совпали выходные. Слушаем вас, а он мне жарит. Да ладно, не может быть, у меня прям сразу аппетит разыгрался. Жарит чипсы. Здорово. Радио Шансон, большой-большой привет Александру Чуранкину. Спасибо тебе, мой золотой, что ты у меня такой замечательный. Огромный привет отправляется Сергею Першукову. Едь, пожалуйста, тихонечко, а то Сергей Сергеевич родится раньше времени. Люблю тебя. Вот это сюрприз настоящий. Едете куда-то вам легкой дороги и счастливого пути. Радио Шансон, начинаем сезон. Приехали на дачу. Готовимся. Но первым делом настроили любимую душевную волну. Ой, огромный вам привет, семья Елькиных. Надежда, Анатолий, машу вам ручкой и всего наилучшего желаю. Еще одна дачная история от Лидии из Санкт-Петербурга. Вот и я, вот и приехала. Теперь будем вместе. Это очень приятственно. Максим Апрель, как и просили.

вас, напомню, середины часа, 15.31 время московское. Если вы хотите услышать привет или поздравление ваше, то тогда нужно уже действовать. Пишите 909-955-1030. Радио Шансон, поздравьте, пожалуйста, с прошедшим днем рождения. Так, кого? Любочку Жуйкову из Колпино. Будь счастлива, любима, мир вашему дому и крепкого здоровья всем слушателям Радио Шансон. Лили Зайцева, спасибо за пожелание. Скажу не только я, но и наши слушатели тоже. Поздравьте с днем рождения моего любимого братишку Александра Тодорашко, замечательную девчонку Татьяну Идолову или Идолову. Ну, вы уточните ударение. Фамилия-то не такая редко встречающаяся. Вдруг неправильно сказал. Зять тоже. Поздравляю Алексея Михайленко. Так, а вы долго собирали даты или так сложилось, что прям люди, которые вас окружают, в один день родились? Интересно, интересно. Татьяна, всем крепкого здоровья, удачи, любви, долгих лет жизни, отличного настроения. Ирина Лялине и Лидия Гигалаева также присоединяются к этим поздравлениям. Сейчас три девицы, которых я называл, сидят вечерком под окном и попивают эйс-квалий. Застольно. Только для вас.

0: Шансон. Реклама.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Только для вас. Только для вас. Это программа по заявкам. Это у нас получается великолепно, так же, как и все остальное. Что вы имеете в виду? Да, сейчас все поймете. Привет из Домодедова. Я хочу передать привет моему любимому мужу Владимиру Баженко. Вместе 30 лет. Люблю его, не могу. Сегодня приехали после работы в Тургенево. Это Домодедовский район. Как же здорово вместе отдыхать на природе. Спасибо, Шансон, что есть такая возможность передать привет и сделать сюрприз. И поставьте, пожалуйста, просит нас Татьяна, для двух любящих сердец какую-нибудь песню. Ну, вот что вы делаете? Прям тронули меня до глубин души. Такое сентиментальное послание. Каждая буковка прям нежная. Обязательно сделаем. А Рубен своей ненаглядной супруге Ларисе передает привет. Но не просто привет, а признается ей в любви. Люблю тебя. Ну, да, день прям трогательный. А привет Марине Натаровой. В Пятигорск отправляет Татьяна. А пишет нам Людмила из «Электростали». И тружусь на КПП, но уже за 4 дня эти загорело так, что ни на каком море не успеешь этого сделать. Поставьте что-нибудь освежающее. Хорошо, сделаем. Олег Алябин и Журга, с тобой хочу. Наверняка поможет вам, как дуновение ветерка. Моя племянница сегодня выезжает ко мне в Самару. Ей легкого пути желаю. Она из Крыма будет держать путь. Ладно, но обязательно все будет хорошо. Вы не волнуйтесь, тем более, что связь по видео наверняка в дороге будет. Так что не дадите ей скучать ни в коем случае. Шансон, а у нас отпуск, пишет нам Анна Буракова. Вот мы в деревне. Открыли сезон. Отякова, привет! И вам привет!
9: Не могу тебя винить,

Быстро, быстро время пробежало, отведенное для программы по заявкам экспрессом. Передаю ваше послание и все, откланиваюсь. Привет Евгению и Владимиру в поселок Строитель. Они сейчас в гараже. Квадроцикл в порядок приводят. Владимир, есть, сделали. Ваше сообщение уже достоянием всех. Огромный привет хочу передать самому себе. У меня был недавно день рождения, 51 исполнилось. Прекрасная дата. Но благодарю я своих одноклассников. Город Балаково, школа 25. За поздравления. Вы самые лучшие солнечные люди. Сергей, мы вас тоже поздравляем. Привет и хорошего настроения. Желаю бригадам скорой помощи. Вышка 2, город Пермь. Всем желаю скучной смены. Ух ты, Сергей, возьму на заметку. Все, господа хорошие. С вами был Денис Денисов, Виктор Третьяков для настроения. Всем пока. Завтра вновь услышимся.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает.
0: 6 июня.
1: Москва.
0: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ 2026.
0: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
1: Лайф-арена.
0: Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.
2: 6 июня. После большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх-бар». Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: 16:00 в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. В Пермском крае полностью запретили вейпы, то есть использование, продажу и хранение с распространением. За нарушение правила грозит штраф до 100 тысяч рублей. Таким образом, власти региона хотят полностью убрать электронные сигареты и связанные с ними устройства из серой зоны. Новые нормы вступят в силу осенью этого года. Вакансия старшего электрогазосварщика стала абсолютным лидером месяца по заработной плате в столице. Доход специалиста составляет 585 тысяч рублей за вахту, сообщила эксперт Центра профессии будущего Ольга Бухвалова. Второе место в топе самых высокооплачиваемых предложений занимает разработчик международной финтех-группы с зарплатой от 400 до 600 тысяч рублей в месяц. На третьей строчке рейтинга сетевой инженер с зарплатой 450 тысяч, место у менеджера по лизингу в автосалоне с доходом 400 тысяч рублей в месяц, а замыкает пятерку наладчик и станков с зарплатой 350 тысяч рублей в месяц. Ливни, грозы, град и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидаются на территории Москвы и Подмосковья в ближайшие двое суток, сообщили в гидрометцентре. Ухудшаться погода начнет в пятницу, 22 мая, во второй половине дня. Согласно последним данным, предстоящей ночью по области столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов тепла. Днем в пятницу, несмотря на ожидаемую грозу, аномально жаркая погода еще сохранится, и воздух прогреется до 30. В ночь на субботу уже не больше плюс 17, а днем до плюс 23. Это пока все новости. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

чтобы сняла блажь, чтобы дух схватила, да скрутила ж, да налей вторую, чтоб валила с ног. Нынче я пирую, отзвенел звонок. Нынче я гуляю, мне не нужен счет.

я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду, что в коньяк мешает разную бурду.

возил. Был бы кореш старый, он бы подтвердил. Дам тебе я трешку или четвертак. Все равно, матрешка, будет все не так.

извозчик по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам, ты, парень, в доску свой.

0: доску свод. И тоже пьешь когда-то до упада.
1: Вези меня, извозчик, на дачу загорать. Несмотря на прогнозируемые ливни, все-таки сохраняется жара в столице. Вот думаю, а где хорошо? Смотрю и вижу, в Сочи дожди, в Краснодарском крае тоже. А вот на Урале хорошо. Там в Екатеринбурге всего плюс 19, и солнечно. Всем нашим радиослушателям больших и малых городов огромный привет. Меня зовут Ирина Сотникова. Наполним с вами этот день и наступающий вечер хорошей музыкой на шансоне. Будет светло. Это непременно, это обязательно. В компании любимых артистов по-другому и не бывает. Михаил Бублик продолжает эфир.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Весна заканчивается, а любовь по-прежнему зовет. Самая востребованная дата для бракосочетания в этом году 26.06.26, пятница, 26 июня. На этот день в столице уже подано рекордное количество заявок, 530 пар, и их число продолжает расти. Но, конечно, хочется молодоженам свадьбу веселую, лихую, с песнями, с танцами, с плясками. Пусть так и будет. А у нас рок-н-ролл в кармане на шансоне.

0: Реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 202.

радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. 20 лет назад, когда я только получил водительское удостоверение, любая встреча с сотрудником полиции на дороге – это был невероятный стресс. Сейчас ситуация изменилась, да и останавливать для каких-либо проверок стали гораздо реже. Лично меня останавливают не чаще, чем раз в полгода. Стандартная ситуация. Вас остановили, но инспектор долгое время не подходит к автомобилю. Что делать? Ответ однозначный – ждать. Несмотря на то, что в законе прописано, что сотрудник, остановив транспортное средство, должен незамедлительно подойти к водителю, есть нюансы. В случае возникновения некоторых обстоятельств, например, большого количества транспорта на проверке, инспектор может задержаться. В МВД напомнили, что у водителей есть право в случае длительного ожидания выйти из транспортного средства для уточнения причины остановки. Но уезжать нельзя. Это может быть расценено как невыполнение законного требования сотрудника полиции, что карается штрафом или лишением прав. Это самая правильная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

меня есть друган, он веселый пацан, кое-кто его знает из вас. Мы всегда с ним вдвоем, вместе песни поем, и о нем мой печальный рассказ.

лишь одно. И сейчас он опять не дает мне скучать, так как девушек рядом полно. А мимо девушка идет

0: Реклама на радио «Шансон».
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. «1-2-5». Флебазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «На котором тепло». «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Алена Петровская на шансоне «Петербургу шлем сердечко». Ох, с каким размахом, я посмотрела, планирует северная столица отметить свой день рождения. Столько мероприятий культурных, столько вообще всего. Глаза разбегаются. Причем начинается это все уже сегодня. А вот 27 числа в среду официально поздравим город. У нас же на шансоне сегодня, сейчас, буквально уже через 10 минут, стартует вечернее шоу «Городские встречи». Присоединяйтесь.
1: Подосил, подосил.

0: Реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Бессон.
1: 17 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. Правительство утвердило масштабный план повышения безопасности на российских дорогах на период до 2030 года. Распоряжение подписал Михаил Мишустин. Документ включает более 260 пунктов. Одна из мер – разделение встречных потоков. Также построят 40 надземных пешеходных переходов, возведут 19 путепроводов. Кроме того, к 2027 году Минтранс подготовит законопроект о переходе на исключительно разноуровневые развязки. Также план предусматривает развитие системы помощи пострадавшим и повышение требований к безопасности автомобилей. В Пермском крае полностью запретили вейп, и за нарушение правила грозит штраф до 100 тысяч рублей. Новые нормы вступят в силу осенью этого года. С 1 марта в регионе уже запрещена розничная продажа никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления. Поправки расширяют ограничения владельцам и законным пользователям торговых объектов. Также запретят хранить и распространять такую продукцию. Речь идет в том числе об электронных системах доставки никотина, устройствах для нагревания табака. Пермский край стал первым регионом России, где полностью запретили продажу вейпов. Власти региона объясняют ограничения заботой о здоровье жителей, в первую очередь детей и подростков. Устный экзамен по истории в 9 классах, который ведут с 2028 года, планируют проводить в феврале, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Новый экзамен станет уже третьим обязательным предметом для девятиклассников и будет служить допуском к основному госэкзамену. При этом для 11-классников обязательный устный экзамен по истории вводить не планируется. Музаев уточнил, что испытание для 9-классников будет проходить в формате живого собеседования. Также он сообщил, что с 2027 года история станет одним из главных предметов на ЕГЭ. В заключение, официальный курс валют: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, юань 10 рублей 42 копейки. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

0: Народный артист России Стас Михайлов открыл новый час на радио «Шансон». Песня, одна из немногих, которая может повернуть погоду вспять. Может быть, не будет похолодания. Я очень надеюсь, что в небесной канцелярии тоже слушают радио «Шансон» и прибавили громкость, оценят наш плейлист. Всем большой привет. Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Всем хорошего дня пока еще, хотя он уже завершается практически.
0: У нас сегодня интересный спикер, друзья. В 7 вечера по Москве эксперт по лечебному питанию.
1: Ой, наконец-то мы будем знать, как к лету подготовиться, что нам такого попить.
0: Но пока эксперт к нам только едет, мы тут можем на своем уровне поговорить о том, как питаться, может быть, не столько лечебно, но приятно.
1: Так.
0: 46% опрошенных россиян заявили, что стали чаще тратить деньги на друзей, легче расстаются с деньгами в дружеском кругу. Об этом свидетельствует результат одного из опросов.
1: Чаще, мне кажется, люди в экономию сейчас все ударились. Нет,
0: это тебе только кажется.
1: Это мне только так кажется.
0: 34% считают, что их поведение не изменилось. 20% отметили, что стали более экономными.
1: Вот.
0: В прошлом году признались в том, что стали более щедрыми лишь 24% респондентов. Дамы и господа, много ли вы тратите на своих друзей, на любимых? Обычно сколько тратят на вас? Часто или редко? Какие подарки обычно дарите и получаете?
1: Если о деньгах говорить, как мне очень удобно, вы говорите так, там четверть зарплаты, 1/10, половину своей любимой в подарок, вот так, да? По-разному можно сказать. Пишите, +7 909 955 103 0.

0: Реклама. От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Ведется расследование.
4: Чем займусь я?
0: Меньше слов.
5: А что мне делать?
3: Действуйте.
0: Больше версий.
6: Как ты думаешь, что это?
0: Это «Вечерний детектив».
3: И это все о нем.
0: Абонемент на расследование.
7: Неограниченный круг подозреваемых.
5: Это очень круто.
0: Новые серии.
8: Ох, полетят клочки по заколочкам.
5: Отлично.
0: В среду и четверг в 18.10.
5: Да.
0: На канале ТВ-центр.
9: Милейшее место.
0: Возрастное ограничение 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

он и взялся. Сам не знаю, как я в списке оказался, но окликнули, и я ответил «я», и поехал по этапу в лагеря.

0: тишина.
1: Группа Михаила Танича «Лесоповал» и песня «По списку» с музыкой Игоря Слуцкого и вокалом Сергея Куприка. Друзья, городские встречи продолжаются. Мы вас сегодня спрашиваем, много ли вы тратите на своих друзей, на любимых? Обычно они сколько тратят на вас? Часто или...

0: Заметных изменений все-таки стало поведение в кафе и ресторанах. 41% респондентов сообщили, что за последний год стали чаще оплачивать счет полностью или брать на себя большую часть расходов.
1: Давайте дружить. Кто вот входит в эти проценты?
0: Вот 37% не заметили изменений в своих привычках, 22% стали реже платить за друзей. При этом 38% участников опроса отметили, что стали чаще давать деньги в долг друзьям, не требуя быстрого возврата. А в 2025 году таких опрошенных было почти вдвое меньше.
1: То есть подросло. Ну, потому что зумеры подрастают, они же у нас такие добрые, положительные все, они, да, и потом отдашь как-нибудь, да, они правда такие, вот как-то к этому легче относятся, что ли. Напишите, как у вас-то это происходит с друзьями, вот все, что касается денежных отношений. Номер у нас единый, +7 909 955 1030, у нас работает мессенджер Макс, и смс-сообщение также отправляйте. И вообще во все доступные мессенджеры нам пишите.
0: Ну а сейчас мы от разговоров перейдем к музыке, послушаем красивое произведение под названием «Этот год любви». Дамы и господа, для вас на радио «Шансон» поет Зара.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни.

0: квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Козырев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте «козырев-проект.ру». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
1: офертой. Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт «Гранитпамяти.ру».
2: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Евгений Григорьев только что на радио «Шансон». Всем хорошей, яркой жизни пожелаем. Если пока не хватает каких-то искристых мгновений, необходимо просто искать их в нужных местах, где именно радио «Шансон» поможет. В 3 дня полного погружения в конную индустрию ждут москвичей и гостей столицы. С 22 по 24 мая в конно-спортивном комплексе «Битца» пройдет международная конная выставка «Эквирос» – уникальная площадка для обмена опытом, демонстрации достижений российских производителей и спортсменов.
1: Да уж, будет весело, зажигательно. Для детей до 3 лет вход на выставку вообще бесплатный, так что всех приглашаем приходить всей семьей. Можно там и на лошадях покататься, и поучаствовать в мастер-классах по верховой езде. Ждут вас лекции, семинары различные, конечно, лошади. Ну, что самое главное на выставке? Лошади, кони, те самые, между прочим, 100 лучших лошадей страны там вас будут приветствовать.
0: Конно-спортивный комплекс «Битца» с 22 по 24 мая. Все начинается уже завтра. Не пропускайте, рекомендуем. Ну, а сейчас мы вернемся к теме, друзья. Не пропускаем те сообщения, которые приходят. Вот, например, Энзира на связи. Добрый вечер, любимое радио. Мы с подругами, когда встречаемся в ресторане или в кафе, то всегда скидываемся. Мы все самодостаточны. Я лично не люблю, когда за меня платят. Не люблю зависимости. По молодости платила, конечно, и за тех, у кого не было денег.
1: Ну вот, я это тоже приемлю и понимаю. Мне кажется, у многих вот так, что когда ты встречаешься с друзьями, никто не обязан за другого платить. Как-то каждый сам за себя. Покажи мне, где эти люди, где эти сколько там 40%, которые готовы платить за другого. Единственный вариант может быть такой, когда это друзья, мужчина и женщина. Хотя, говорят, такой дружбы не существует, но она все-таки хоть немножечко, но есть. И вот в таких случаях, наверное, да, наверное, мужчина все-таки платит за даму.
0: В вопросах совместных поездок наблюдается схожая динамика. 35% респондентов признались, что стали чаще брать на себя оплату жилья, билетов или питания, или инициируют поездку. Это почти на треть больше, чем годом ранее.
1: Ну, если инициируют поездку, то да, здесь можно и немножечко накинуть сверху, почему нет.
0: Много ли вы тратите на своих друзей?
1: Накиньте нам сообщение.
0: Любимых, сколько тратят на вас, часто это происходит или редко, какие подарки обычно дарите или получаете, пишите. Плюс 7-909-955-1030. СМСки, мессенджер Макс также работает. Сообщение не забывайте подписывать. Ну, а прямо сейчас за подруг Катя Огонек.
1: Хватит.

0: Заслуженный артист России Александр Левшин в эфире радио «Шансон». Друзьям, городские встречи продолжаются. И российская ювелирная сеть продолжает новостью. Она провела опрос и выяснила, что подарки от мужчин получают 58% жительниц нашей страны. 29% признались, что их партнеры, внимание, считают шаурму и роллы полноценным презентом.
1: На первое свидание, я так понимаю.
0: Не указывается. Самым популярным подарком остаются цветы, это 75%, на втором месте техника, 68%, да, на третьем деньги. Ювелирные украшения дарит треть мужчин, 35%. Каждая десятая женщина получила квартиру или автомобиль.
1: Целая десятая?
0: Да.
1: Ух ты, это им... Повезло, это здорово. Хороший такой подарок, да? Но он, наверное, уже когда в каком-то... в более близком общении, скажем так. Да?
0: Не указывается
1: здесь. Ну, точно
0: здесь,
1: не на первое свидание.
0: По крайней мере...
1: А шаурма это... Ну, как это считать подарком? Я даже не знаю, ну, честно. Как такое можно подарить? Это если только угостить.
0: Это если угостить. Ну, возможно, просто тут формулировка, сложность перевода.
1: Были ли у вас такие подарки? Вообще, как вы относитесь к таким подаркам со стороны таких вот мужчин? Напишите, милые женщины. Плюс 7909-955-1030. Ну и, конечно, мужчины, напишите, какие вы подарки все-таки дарите. Вот в цене ли у вас по-прежнему остались цветы для милых дам и украшения?
0: Ну, 75% как минимум. В переводе на деньги 39% мужчин тратят на любимую от 100 до 300 тысяч рублей в год. 26% от 300 до 500 тысяч, 22% более миллиона рублей.
1: Ром, ты где такие цифры берешь? Это из какой такой статистики вообще?
0: Это ювелирная сеть провела опрос, может быть.
1: Если среди ювелирных украшений, ну, может быть, так, да, потому что цветы, конечно, от 300 тысяч, это... Да, это если их каждый день дарить.
0: Напишите, тогда, пожалуйста, да. Возможно, вы как раз живете именно...
1: Может, вам каждый день дарить,
0: да,
1: цветы.
0: Так. Скоро вернемся, дождитесь.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».
3: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
4: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Давай сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: Сигала. Только что на радио «Шансон». Друзьям, городские встречи продолжаются. На связи «Электросталь». Лена пишет нам следующее. Здравствуйте. Пришла к выводу, что друзей у меня нет и не было никогда. Всегда выручала и деньгами, и подарки делала. Но когда на тебя всегда нет времени, это досадно. Кстати, я вхожу в эти 39%. Которая была готова за подругу заплатить. Ну а подарки мясорубкам, кухонный комбайн, например, больше половины стоимости собаки, 60 тысяч рублей. А на меня ей всегда жалко. Ну что, правильно, наверное.
1: Но здесь, конечно, как-то по себе судить сложно, да, бывает, что ты вот ты все отдаешь, а взамен... Это не по себе надо судить, это как-то со стороны нужно, да, взгляд такой отойти и посмотреть, что происходит вообще в этой жизни.
0: А вот смотри, это написала Людмила про Лену. Ну что, правильно, наверное, Лена, вот как, это к Лене обращение.
1: Да.
0: Людмила, да, спасибо, что вы поделились. Лена, напишите нам тоже что-нибудь.
1: Ты знаешь, по поводу подарков, понравились мне аргументы, которыми некоторые женщины убеждают мужчин быть щедрее. Ты знаешь, они очень такие неожиданные. Вот 38% россиянок говорят, что подарки любимой – это инвестиция в карьерный рост мужчины. Как тебе такое? Веришь?
0: В основном энергией же делятся.
1: Как бы, да.
0: Мотивацией.
1: Еще 34% убеждают партнеров, что щедрость помогает избежать облысения. Тоже аргумент. Вот если ты мне подаришь вот эти часы, все, ты лысым не будешь точно.
0: Интересно, это уже прям что-то новенькое.
1: И по словам респонденток, половина мужчин действительно верит в подобные аргументы. Вот еще 25% связывает подарки с укреплением мужского здоровья. Ну, примерно туда же, да, к облысению. В общем, каждая пятая женщина приводит исторический пример того, как счастливая женщина вдохновляет мужчину на успех.
0: Да здравствуют аффирмации и вот это вот вдохновение.
1: Вот это все, да. Работает,
0: пишите,
1: работает.
0: Пишите, друзья,
1: иногда
0: сообщения, рассказывайте свои истории. Прямо сейчас у нас замечательный дуэт Анатолий Полотно и Федя Карманов. Вот не знаю, заряжает ли эта песня на деньги. Ну, проверьте.
1: Энергии точно.
0: А вдруг?
1: Энергии точно заряжает.

0: Реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
1: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Кардес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

студии Анна Макарова. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федорищев и гендиректор Т-Плюс Павел Сникерс обсудили основные направления развития теплосетевой инфраструктуры крупнейших городов Самарской области. Глава региона заявил, что, учитывая ее изношенность, планируется наращивать инвестиции в модернизацию. Регион получил поддержку на федеральном уровне. Есть возможность направить на эти цели 840 миллионов рублей в этом году, 615 миллионов рублей в следующем. Сникерс сообщил, что в этом году дополнительно компания «Сама» вложит около 4 миллиардов рублей в замену 80 километров коммуникации и ремонт генерирующего оборудования на электростанциях и котельных. До 2029 года Т-Плюс планирует провести модернизацию энергоблока Самарской ТЭЦ. Министерства строительства России и Китая подписали меморандум о сотрудничестве в сфере градостроительства. Как сообщает пресс-служба правительства нашей страны, документ охватывает более 10 направлений, в том числе сокращение инвестиционно-строительного цикла, внедрение технологий умного города, развитие зеленого и энергоэффективного строительства, цифровизацию и использование искусственного интеллекта в строительной отрасли. Регионы-спонсоры окажут необходимую поддержку футбольному клубу «Крылья Советов». Об этом на встрече с его руководством заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Также обсуждался вопрос избрания нового председателя Совета директоров ПФК «Крылья Советов». Федорищев предложил занять пост председателя областной федерации футбола Максиму Симонову. Так и случилось. Также на встрече стало известно, что главный тренер Сергей Булатов продолжит работать с клубом и в новом сезоне ему предложат новый контракт. В Самаре временно ограничат движение из-за всероссийского полумарафона «Забег РФ». Он состоится 23 мая. В этот день и накануне будут закрыты некоторые участки дорог. В центре Самары сейчас 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью температура опустится до 14 градусов. Завтра днем будет ясно, без осадков, температура 25 градусов. И к этому часу все новости. Анна Макарова, служба информации «Радио Шансон».

0: Именно так, друзья, с таким высоким процентом романтики врываемся мы в очередной весенний вечер. Огромное спасибо Сергею Любавину только что на радио «Шансон» в столице 18.07. Это «Городские встречи», Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго вечера вам, дорогие наши. 18.06, точное, столичное. Мы расслабляемся и отдыхаем после трудового дня.
0: А в 19.06 у нас в гостях эксперт по лечебному питанию. Смотрите, слушайте, конспектируйте, ничего не пропускайте.
1: Ручки приготовили уже.
0: Пока же вернемся к обсуждению того вопроса, даже нескольких жизненных вопросов, над которыми мы уже мыслим какое-то время. А много ли вы тратите на своих друзей, на своих любимых? Сколько они тратят на вас? Часто это происходит или крайне редко? Какие подарки обычно дарите, ну или получаете?
1: Вот интересно, действительно, вопрос ты тоже понял. Взаимно ли это? Вот я знаю, что мужчины же дарят подарки и по поводу, и без повода. А вот женщины не всегда, они вроде как только по поводу. Вот напишите нам, как у вас с этим дело обстоит. +7 909 955 1030. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Указывайте, с какого города вы нам пишете. Это тоже важно. Можно написать нам в мессенджер Макс. Во все доступные мессенджеры можно писать и сообщение отправляйте.
0: Сейчас у нас музыка будет, красивое музыкальное произведение. Женат. Называется «Женат», но потом кое-какая семейная статистика.

0: фасон, реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: слова сегодня будем отливать в вечность золотыми буквами? Наверное, вот эти.
1: Ну, не умеют мужчины вот этим вот ерундой заниматься. Они умеют, что все четко, конкретно, по плану. Вот работа, вот дом, все. А все остальное приходится нам, красивым, вот, придумывать.
0: Я как будто слышу аплодисменты по всей стране. Спасибо тебе. 42% женщин вообще не получают подарков, 39% из них прямо говорят о желаемом.
1: Вот, да, да. Ротом все обозначаю.
0: 37% используют страшилки и теории заговора.
1: Представляю эту картину.
0: Ой, что именно в этой картине страшного и ужасного, друзья, мы расскажем в наших следующих сериях. Оставайтесь поблизости. Прямо сейчас кое-что возвышенное.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Сегодня поговорим про партийные деньги. Каждый голос, отданный избирателям на выборах, это не только гражданский порыв, но и государственная инвестиция. Конкретная. 152 рубля, в которые государство ежегодно перевозит прошедшие в Госдуму партии за каждый полученный ею голос. Немного, но если умножить на миллионы проголосовавших, получается очень неплохой партийный бюджет. На что партии тратят? Есть открытый официальный отчет. Расходы «Единой России» – это сеть, пропаганда, форумы, региональное присутствие. КПРФ и «Справедливой России» значительная часть денег уходит на содержание центральных руководящих органов, особенно любят своих столичных начальников коммунисты. Тратят на них по 500 миллионов в год. Ну и местным ячейкам тоже перепадает. ЛДПР, как и учил Жириновский, кроме расходов на реготделение, много тратит на пропаганду и продвижение партийного бренда. Даже когда нет выборов,

0: можно легко встретить на улице человека в майке или бейсболке ЛДПР. А вот новые люди. Партия с крайне загадочными расходами. По данным финансовой отчетности, их деньги стабильно уходят на избирательные фонды. Зато строка «региональное отделение» не скромная, не экономная, а почти пустая. Там, где у других сотни миллионов, у новых людей буквально гомеопатические суммы. Вывод напрашивается сам. Если партия почти не тратит на региональное отделение, есть подозрение, что существуют они только для галочки. В строке расходов не видно, что у партии есть реальная жизнь, приемная с живыми людьми, к которым можно прийти, поговорить, попросить о помощи в конце концов. Зато в расходах виден отличный билборд, красивый ролик в интернете и бодрый слоган. По сути, новые люди – это не партия в классическом смысле, а хорошо упакованная рекламная кампания, которая по итогам голосования конвертируется в думские мандаты и государственное финансирование. Цикл замкнут. Деньги идут в кампанию, кампания дает голоса, голоса дают 152 рубля с каждого, деньги снова идут в кампанию. Полноценное региональное отделение в этой схеме – лишние расходы. Поэтому, когда в сентябре будете стоять с бюллетенем на избирательном участке, вспомните, право отдать партии 152 рубля в год остается за вами. Вопрос только в том, за что отдать.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: даже на тормоза.
1: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в радиоэфире, дорогие друзья. Ну а осенью с 24 по 30 октября в Турции на морском фестивале «Бархатный шансон».
2: Там не кондуктор, там целый корабль. Большой, наверное, да? Но сам фестиваль пройдет в Турции на побережье Средиземного моря. Конечно, будет где разгуляться нашим артистам, так сказать. Не только артистам, но и вам тоже. Если вы старше 12 лет, заходите на наш сайт radioshanson.ru, там есть все подробности.
1: Мы вас приглашаем, и, друзья, совсем скоро, да что там скоро, прямо сейчас посмотрим, что с сообщениями. «Привет, лучшее радио», пишет Николай Шунков. «Когда нужно сделать презент, я не смотрю на цену. Я акцентирую внимание на качество подарка и полезность его для получателя. За это я готов заплатить любую сумму. От балды я никому подарков не делаю, иначе можно попасть в не очень удобную ситуацию. В общем, думать надо при выборе презента и не жалеть лаве».
2: Однако, Николай, какой вы практичный. Вот я очень люблю, когда мужчина именно так поступает. Мы же давай купим какую-нибудь кружку и подарим. Нет, давай купим то, что человек действительно, в чем он нуждается, чем он будет пользоваться.
1: Спасибо, спасибо. Хорошо. Дорогие друзья, ну что думаете вы по теме? Плюс 7-909-955-1030. Можно смс-сообщение присылать. Также функционирует мессенджер Макс. Сообщение подписывайте, указывайте, в каком городе вы нас смотрите или слушаете. Ну а прямо сейчас Алла Рид, Алексей Петрухин.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Покупка нового автомобиля – это всегда очень радостный момент. Но еще это и непростой квест, при прохождении которого необходимо попытаться максимально оптимизировать стоимость автомобиля. Как говорится, сэкономил – значит заработал. Есть сразу несколько инструментов, которые можно применить для наиболее выгодной покупки машины. Во-первых, необходимо правильно выбирать сроки похода к дилеру. Лучше это делать под конец квартала, когда дилеру нужно продемонстрировать эффективность своей работы. Также не лишним будет промониторить рынок продавцов. Часто региональные автосалоны, близкие к краху, в поисках живых денег готовы распродавать автомобили в минус. Если для вас конкретная марка или модель не имеет значения, то стоит обратить внимание на автомобили марок, которые либо уже покинули наш рынок, либо собираются на выход и распродают остатки. Поводами для снижения цены могут стать и неходовой цвет кузова, наличие незначительных повреждений и более выгодное предложение от другого дилера. Без стеснения предъявляйте все козыри, которые есть у вас в рукаве. И с большой долей вероятности вы уедете от дилера на автомобиле, купленном по оптимальной цене. Это самая выгодная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: прическа. Вот уж год не в моде.
1: Михаил Круг и Ирина Круг только что на радио «Шансон». Друзья, далее немного статистики, страшилки и теории заговора, которые используют 37% опрошенных женщин. Самые популярные аргументы для убеждения мужчины быть щедрее – это инвестиция в твой карьерный рост, да, помогать избежать облысения, укреплять мужское здоровье. Внимание, если подарков добиться не удается, половина женщин готова отказаться от интимной жизни.
2: Ах, какие! Ну, на что еще давить, конечно?
1: Это еще не все. 37% завести более щедрого любовника.
2: Вот как!
1: А каждая десятая тайно пользоваться кредитной картой партнера.
2: Втихушку, втихаря оплачивать покупки. Ай, какие мы продуманные женщины!
1: Я думал, после этого ты еще зааплодируешь сейчас.
2: Я могу, да. Ну, почти все так, да, все почти правда. Но насчет завести любовника, не знаю. Здесь, мне кажется, любой здравомыслящий мужчина ответит: пожалуйста, иди, заводи, ради бога. Баба с возу кобыла легче, кобыли. Да? Ну, как-то так нужно ответить, ну а как еще? Возмущаться по этому поводу. Ах, ты заведи... Тогда я тоже. И понеслась. Нет, подарки это не та тема, конечно, за которую нужно так прям уж бороться.
1: После этого стендапа, друзья, немного музыки. Заслуженный артист России Александр Маршал на радио «Шансон». Песня «Беззаботный».

ночи так темно при свете, и совсем большие дети разлетелись кто куда.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
4: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
14: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
15: Просто так.
14: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
17: Радио «Шансон» представляет.
18: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
19: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
18: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
20: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Спасибо, Афиня. Дорогие друзья, городские встречи продолжают касаться статистики. Отношение к мелким расходам внутри дружеского круга изменилось.
1: Так.
0: 43% опрошенных стали чаще позволять друзьям не возвращать небольшие суммы или не заставляют, ну, не настаивают на переводах до копейки.
1: Ну, это сейчас времена уж такие, когда попроще относятся к этому.
0: Да,
1: да, у нас есть сообщение. Так, к сожалению, без подписи. Радио Шансон. Я лично считаю, что самое лучшее из подарков – это деньги. А там человек сам решит, что ему нужно и какой ему подарок вообще нужен. Ну, это очень как-то романтично и скучно. Нет, ну, мы все понимаем, что деньги действительно, да, нужны всегда, нужны всем. Но хочется же преподнести что-то, тем более, если мужчина делает женщине подарок. Деньги как-то это... Можно по-разному трактовать подарок денежный. А вот цветы, вот украшения, это уже другое. Это уже по-другому воспринимается.
0: Наталья на связи. Любимый Роман и Ирочка, спасибо. Уже давно поняла, что самый лучший подарок могу себе сделать только сама. И ни на каких мужчин надеяться не приходится.
1: Да ну их, этих мужчин.
0: Не, ну в конце концов, дело в том, что статистика-то хорошая. Люди становятся щедрее.
1: Ну,
0: замечательно.
1: Где-то да.
0: Что-то через годик у нас изменится в этом вопросе. Я надеюсь, что в лучшую сторону. Спасибо тем людям, которые голосовали и вот эту статистику сделали настолько оптимистичной и обнадеживающей. Друзья, в следующем часе у нас эксперт по лечебному питанию.
1: Переходим на другую тему,
0: да,
1: уже на полезности идем.
0: У нас с лечебным питанием не все понятно. Как питаться так, чтобы жить долго, счастливо.
1: И не болеть, главное,
0: да,
1: не
0: чувствовать
1: болеть.
0: Себя комфортно. Вот об этом мы поговорим, так что будьте поблизости от правильно настроенных радиоприемников и иных гаджетов. Прямо сейчас у нас сентябрь с красивой песней, а весна впереди. Прибавьте громкость.
1: Красота.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 249-99-89.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

19:00 в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в России планируют ставить на госучет с установкой номерных знаков. МВД и Минтранс должны обеспечить такую регистрацию к 2028 году, сообщили в правительстве. Эта мера вошла в план по повышению безопасности дорожного движения. Документ рассчитан до 2030 года, а часть задач до 2036. Речь идет о том, чтобы сделать движение с участием самокатов, электровелосипедов и других символов более безопасным и понятным для всех участников дороги. Кроме того, уже в этом году Минтранс вместе с регионами должен подготовить планы строительства инфраструктуры для такого транспорта. В Госдуме предложили новые меры для защиты добросовестных покупателей недвижимости. Такие документы депутаты направили на отзыв в Росреестр и Верховный суд, пишет ТАСС. Речь идет о ситуациях, когда сделку по продаже жилья признают недействительной. По замыслу депутатов, жилье должно возвращаться продавцу после того, как покупателю вернут средства. А снова зарегистрировать право на недвижимость после аннулирования сделки можно будет только при подтверждении возврата денег. По словам депутатов, новые правила должны усилить гарантии для граждан. Граждане сделают такие споры более предсказуемыми. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на унитазы. Нормы вступят в силу с 1 июня. Они распространяются и на другие керамические санитарные приспособления, такие как раковины, биде и пьедесталы. В стандарте введена более подробная классификация изделий. Если в ГОСТе от 2018 года унитазы подразделялись только на три вида – напольные, детские и настенные, в новом документе их насчитывается уже 16. Так, изделия будут делить по типу установки, конструкции, организации омывания чаши, типу монтажа, а также на детские, стандартные и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Официальный курс валют на пятницу 22 мая. Доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек, юань стоит 10 рублей 40 копеек. Это пока все новости. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

0: увеличит. Еще кроме времени мы с вами обязательно поговорим в этом часе. В столице 19.06 вы слушаете и смотрите вечернее шоу «Городские встречи» на Шансоне. Здравствуйте, в студии я, Ирина Сотникова, Роман Шахов.
1: Ее правая рука, дорогие друзья. Всем салют, мы обещали интересного спикера. Настал момент, когда мы слово свое будем сдерживать. Итак, у нас в гостях эксперт компании «Леовит» Светлана Лавренко. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: У нас тема сегодня такая,
0: которая лечит.
1: Кисели, Леовит и здоровье всей семьи. Как известно, уже давненько кисели продается, популярность только растет. Какая вообще она сегодня, компания Леовит? Кто, если не вы, Светлана, нам расскажете?
2: Спасибо, Роман. Сегодня Леовит занимается уже новой, более широкой миссией. Мы заботимся о здоровье. Повышаем качество жизни каждого человека через инновационные продукты.
1: Так.
2: А знаете, какие они?
1: Пока
2: они основаны
1: нет.
2: На группе, на массе клинических исследований. Они производятся на современном оборудовании и с самыми уникальными технологиями. На сегодняшний день готовы, да?
0: Да.
2: Сейчас Леовит – это 3 производственные площадки. Компании больше 25 лет. У нас более 200 премий, подтверждающих наше качество и инновационность подхода. У нас более 250 клинических исследований в ведущих клиниках страны. И, конечно, у нас более 550 наименований уникальнейших продуктов. Это энтеральные смеси, это и зондовое питание, это и кисели, о которых мы будем говорить сейчас, это и биологически активные добавки к пище, и батончики, и программы питания для снижения веса с уникальными рецептурами и вкусами ресторанных блюд всего мира. Это все компания Леовит.
1: Куда заходить? Вот сразу сейчас люди, которые нас смотрят, слушают, сайт назовите, чтобы люди зашли, как-то посмотрели.
2: Leovit.ru.
1: Вот.
2: Наша продукция представлена очень широко. Вы ее найдете, начиная от самого маленького магазина «Пятерочки» и заканчивая маркетплейсами, аптеки онлайн. Мы есть везде.
1: В общем, только пока Марс еще осваиваете, да, все остальное уже...
0: Это будущее уже, ты заглядываешь в будущее.
1: Что касается Леовита, вот напитков, это мы знаем, но это и вкусное питание, еще и профилактическое. Особенность вот этого профилактического питания, оно в чем? Оно что профилактирует?
2: Роман, питание должно... быть очень вкусным.
0: И дарить здоровье.
1: Ну,
0: то есть это не булочки, я понимаю.
2: Ну, почему же? Булочки — это тоже неплохо. Но, вы знаете, я подняла литературу последних лет, научную, и я была потрясена количеством публикаций, которые увеличиваются из года в год по скрытому голоду. Мы-то как, думаем, что мы едим, и едим хорошо, вкусно. Вот все не так. И знаете что? Там много чего указано, что стало меньше витаминов, минералов, что сорта другие, что животные уже не бегают где-то там, и яблоко нам на голову не падает, которое мы сейчас же будем есть. А все это привозится, что-то теряется, чего-то вообще нет, а чего-то мы просто не едим. Знаете, у меня есть очень хороший педагог, профессор, и он... все время приводит пример зоопарка. Он говорит, а знаете ли вы, что в течение месяца животные должны съесть 80 разных продуктов? Если они эти 80 продуктов разных в течение месяца не съедают, они начинают болеть. А если они начинают болеть, то что дальше? Лекарство это еще серьезнее, да, интоксикация и много чего, и организм не справляется. И, к сожалению. И вот что важно, чем занимается компания «Леовит»? Она как раз и исследует очень много, а как же пищевые дефициты влияют на здоровье, и что можно сделать, чтобы этим противостоять.
0: Чтобы восполнить вот то, чего нам там не хватает.
2: Не только.
1: Чтобы у нас не было сейчас финансового дефицита, мы выпустим рекламу, ну а потом вернемся, друзья.
0: Хорошо.
1: Будьте поблизости от приемников.
3: Городские встречи на радио Шансон.
4: На радио Шансон реклама.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Чтобы не болеть, внимательно слушайте и смотрите эфир «Радио Шансон». Городские встречи продолжаются. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях эксперт компании «Леовит» Светлана Лавренко. И мы уже поговорили, начали беседу. У нас тема сегодня «Кисели». Но кисели непростые. Давайте спросим, что в них такого волшебного и как их применять.
1: Да, мы начали говорить о нутритивных дефицитах, и я хотела бы эту тему продолжить. Компания «Леовит» славится своими сотрудниками, костяком, потому что научно-производственная компания – это многие известные доктора, кандидаты наук, медицинских наук, биологических. Это эндокринологи, гастроэнтерологи и многие-многие другие специальности.
0: Ученый совет у вас там свой.
1: Да, у нас практически институт научный. Знаете, как в «Леовит» обрабатывают научную литературу, так ее не обрабатывают ни в одном институте. Как обычно считают научные источники? Количеством, да? А «Леовит» это считается

0: непрямое смешивание сахара и крахмала. Нет, не так. Кисель левит готовится иначе. Это живые ягоды, живые фрукты. Перетираются с голозерным овсом, который богат белком, витаминами, минералами, не содержит глютен. Это все наносится на резистентный крахмал. Добавляются экстракты лекарственных растений, пищевых растений. И все это ферментируется в течение нескольких суток. А потом щадящая сушка, чтобы сберечь всю пользу природы. И по пакетикам.
1: То есть химии вообще у вас практически, получается, нет никакой? Все только растительное? Вот то, что... Вот...
0: То, что матушка природа создала.
1: Да?
0: То мы аккуратно сберегли, правильно сложили, правильно подобрали. И это в банках, и это в пакетиках. И, знаете, потребителю вообще не нужно ни о чем переживать. Он набирает столовую ложку нашего киселя из банки, а лучше две, заливает кипятком, стаканом кипятка, и через 2-3 минуты волшебный напиток готов.
2: А я вот, знаете, что переживаю чуть-чуть? Их больше 20. Я зашел на сайт.
1: А, пока все перепробовать.
2: Куда ложку вставить лучше? Расскажите, да.
0: Хорошо. Если перед нами мужчина ответственный, очень ответственный, который...
1: Да, есть такой, да.
0: Он не будет жаловаться, что у него там что-то заболело, но мы же знаем, когда человек нервничает, у него срабатывает триада Силье, у него слизистая начинает поражаться эрозией. Он молчит, ничего не говорит, а потом раз — пропадная язва. А почему? А потому что хорошо бы профилактировать это состояние. А как это сделать? Если вы сходите к гастроэнтерологу, он вам посоветует щадящую диету. Диету с механическим химическим щажением. Что это за диета? Она очень непростая. Нужно, конечно, посадить диетолога на кухню. Разрешены определенные продукты в определенных концентрациях. Их можно сделать на пару, их можно запечь, их нельзя жарить. Это должна быть определенная температура пищи и масса-масса нюансов.
1: Ну да.
0: А здесь несколько таких вот прекрасных продуктов щадящей диеты. Кисель желудочный. Знаете, из чего он состоит? У него овощи в основе, тыква. У него морковка, а это бета-каротин, который заживляет язвы. А еще у него в составе экстракт прополиса. А прополис борется со всеми микробами. И есть диссертации написаны, где нет жизни от экстракта прополиса, хеликобактер пилори, это тоже важно.
1: Понятно. Хороший кисель.
0: А еще там радиола, да? Розовая, которая прерывает эту триаду Сергея. Мы нервничаем, а слизистая эрозия
2: не покрывается. Нам, чтобы не нервничать, не надо рекламу сейчас, да, прерваться, ну а потом продолжим. Будьте поблизости, дамы и господа.
3: Городские встречи на радио Шансон. Реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейдин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
4: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каренес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейдин». Не является публичной офертой.
5: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Владислав Медяник на вечернем шансоне. Друзья, добрый вечер. Очень приятно, что вы заглянули в нашу компанию. Городские встречи продолжаются. Эксперт компании «Леовит» Светлана Лавренко у нас сегодня. Много чего интересного мы узнаем сегодня. Насколько полезными могут быть кисели. Они не только вкусные, не только приятные по текстуре, но еще и прямо-таки помогают нам чувствовать себя гораздо комфортнее и здоровее. А какие виды для кого? Вот сейчас будем все это узнавать.
1: Обратите внимание, вот так выглядит кисель желудочный.
0: Так.
1: 20 порций в одной банке.
0: Угу. Баночка, да, ну сколько она? Полкило, наверное?
2: 400 грамм. Увесистая она, прям тяжеленькая такая.
1: Да, ничего варить не нужно. Просто заливаем кипятком 2 столовые ложки, порция. Угу. Продукта готова.
2: И вот прям курсом каждый день мы это...
1: Вы знаете, клинические исследования, когда мы проводили, это были люди, у которых были гастриты всевозможные, да, какие-то другие заболевания желудочно-кишечного тракта. И что интересно, та группа людей, которая принимала такой кисель, который все-таки покрывал эти пищевые дефициты, намного быстрее выздоравливали. Представляете, вот есть у человека тошнота, рвота, это вот такие диспептические проявления. И если они снижаются с первых дней приема, а не как в контрольной группе, через неделю, поверьте, это дорогого стоит.
0: Угу.
1: И сами пользуемся. У меня этот продукт дома уже более 30 лет.
0: Так, что касается остальных баночек, с этой все понятно. Спасибо.
1: Идем дальше. Поджелудочный. Если желудочный у нас на овсяной основе, то поджелудочный – это гречневая основа киселя. Она очень здорово влияет на оздоровление поджелудочной железы. Здесь вы увидите корни лопуха, деви сила. Чувствуете в этом слове девять сил, да? Деви сил, многие другие травки, которые испокон веков помогали нам восстанавливаться, если у нас были проблемы с поджелудочной железой. Клинические исследования у пациентов с панкреатитом, причем в острой фазе, показали, что он благоприятно влияет на организм, снижает вот эти нехорошие явления, с которыми мы боремся, нормализует стул. Почему? Потому что там пребиотики, там такие пищевые волокна, которые являются едой для полезной микрофлоры. Поэтому дисбиоз тоже у нас уходил.
0: Сейчас у нас будут активизированы волокна интереса, дорогие друзья, да, потому что будет небольшой конкурс на внимание, может быть, на эрудицию. Задаю я вопрос, вы отвечаете правильно и получаете что? Какой у нас будет суперприз? Да, что это будет? Расскажите.
1: У нас будет подарок — наши баночки с киселем. А вот какие? Пускай будет сюрприз для наших слушателей.
0: Вопрос, друзья, такой. Какие действия желудочного киселя «Леовит» особенно важны для желудка? Три варианта ответа. Вариант ответа: А. Обволакивающее и заживляющее. Б. Освежающее и охлаждающее. В. Вдохновляющее на новые творческие победы.
2: Хорошие варианты. Ну что, ждем, кто напишет нам первым правильный ответ. Вот тому и достанется эта волшебная баночка.
0: Плюс 7-909-955-103-0 смски, и также можно пользоваться мессенджером Макс. У нас будет два победителя, первый,
1: да,
0: и второй.
1: Да.
0: Так что два будет комплекта. Правильно я все посчитал?
1: Все правильно.
0: Угу. Мы переходим к следующему номеру нашей программы.
2: Гастролинейки.
1: Да, когда у человека все болит, и ему неохота заводить диетолога на кухню, он может приобрести в аптеках, может приобрести на маркетплейсах, тоже уникальные продукты. Это лечебное питание серии «Леовит Гастро». Лечебная каша, лечебный суп и лечебный коктейль.
2: Ух ты, здорово как!
1: Лечебная каша, она содержит в своем составе вяжущие такие вещества, и когда мы ее едим, то у нас как пластырь, да, мы едим что-то. За 30 минут можно до еды съесть. И когда идет основной прием пищи, нам уже не так болит, когда мы едим. Потому что болезнь желудочно-кишечного тракта — это всегда так сложно. Не ешь — больно, потому что тебя мучает голодная боль. Ешь что-то неправильное — тебе опять больно. И обычно пациенты диету держат минут. Какие минуты?
2: Да, какие что-то.
0: Да. Сейчас, поющий доктор Александр Розенбаум, друзья. Скоро вернемся. Будьте поблизости.

0: Народный артист России Александр Розенбаум только что в эфире «Шансона». Далее у нас эксперт компании «Леовит» Светлана Лавренко. И мы продолжаем по киселям идти.
1: Волшебным киселям.
0: Да, по ассортименту.
1: Хочу пояснить о минутке, о которой я говорила перед рекламой, перед песней. Дело в том, что болезни желудочно-кишечного тракта требуют очень такого правильного отношения к питанию. И это должно быть в течение месяца, двух, трех. И нужно набраться, конечно, терпения. И вот такой суп, который имеет противомикробные компоненты в составе, а коктейль белково-облепиховый, он оказывает эпителизирующее действие, он восстанавливает ворсинки нашей слизистой, он защищает слизистую, формируется такая пленочка из денатурированного белка, и как по теплым одеялам идет заживление любых эрозий. Ничего вот так себе работает природа с нашим организмом.
0: Природа у нас работает еще и за окном. Сейчас вроде тепло и жарко даже, а скоро будет прохладно, потом осень. Сезон простуд, кашель и прочие дела. Чем ответит простуде Леовит?
1: Могу уточнить. Не надо ждать, когда там будет что-то. Огромное количество заболевших, потому что за окном 32, а в офисе плюс 16. Все кашляют, жалуются на горло, кондиционеры выполняют свою злую миссию. Конечно, у нас есть чем ответить. Вспоминаем, что с нами происходит, когда мы заболели. Есть не хочется от слова совсем. Правда? Ничего не хочется. Чего делать? Если мы не будем есть, вот эти нутритивные дефициты ухудшатся. Почему? Потому что нашему иммунитету нужны специальные вещества для того, чтобы бороться с инфекцией.
2: Нужны силы, чтобы восстанавливаться.
1: Чтобы выскочить хотя бы. И тут Леовит отвечает очень такими правильно названными названиями киселей. Слушайтесь. При гриппе, при простуде, при кашле. При кашле вообще уникальный. Он с пармелией. Пармелия – это мох. Он очень здорово поддерживает организм при кашле любой этиологии.
0: То а что там? Сухой, там, влажный кашель, да?
1: Неважно. Неважно. Вы должны организм кормить тем, что будет ему помогать пройти правильно, хорошо, быстро лечение и очень быстро выздоравливать. Вот важно эти нутритивные дефициты скорректировать. А там у нас в составе яблоко, да, это пектины, это очень хорошее пищевое волокно. У нас там малина, смородина, вкусные полезные ягоды, вкусные, невероятно вкусные продукты. Иногда, знаете, очень сложно накормить ребенка в таком состоянии. Тогда можно не 200 миллилитров кипятка залить, а залить, так это, 50, и вы получите вкуснейшее волшебное желе, которое будет содержать все те же нужные вещества, и вашему малышу поможет очень быстро.
2: А можно, дети любят
0: а можно
2: все.
0: Желе на печенье, например, или на белый хлеб, вот тут как на лаваш?
1: Таки да, но немного. Ага. Хлеба. Все остальное мажьте сколько хотите.
0: Ну, так вот. Уже хорошо, да.
2: Да прекрасно. Есть хотя бы чем ребенка накормить вместо таблеток.
0: По поводу контроля качества. Все-таки серьезная компания. Уверен, там у вас в этом вопросе тоже все. Расскажите, пожалуйста, как это происходит.
1: Конечно, мы работаем с проверенными поставщиками. У нас многоступенчатый контроль в наших лабораториях. И наше производство, оно все имеет современный стандарт качества на всех этапах. Это ХАСП и ИСО. И вы знаете, я еще хотела бы сказать о наших новинках.
2: О новинках в плане линейки, правильно? То, что у
1: конечно
2: нас еще есть, вот помимо гастро, помимо ОРВИ, у нас буквально остается просто совсем мало времени для новинок, а вот уже в следующем выходе мы их о них подробно, хорошо расскажем. Пока же вернемся к любимой нашей рекламной паузе, так сказать.
0: Ну, а потом еще и итоги подведем.
2: И итоги, конечно, у нас есть победители. Обязательно подведем итоги. Оставайтесь на волнах радио «Шансон».
3: Городские встречи на радио «Шансон».
4: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
6: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кузьмин.

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Маковки и Игорь Кибирев только что на радио Шансон. «Пьяная вишня», друзья, и абсолютно трезвые к нам приходят ответы. Вопросы следующие. Какие действия желудочного киселя Лиавит особенно важны для желудка? И вот было три варианта. А. Это обволакивающее и заживляющее. Б. Освежающее и охлаждающее. В. Вдохновляющее на новые творческие победы. Верный ответ у нас, говорит эксперт компании Лиавит Светлана Лавренко.
1: Обволакивающий и заживляющий.
2: Так. Вот она что. А хотелось бы третий все-таки, чтобы выпил и вдохновился.
1: Угу. Я даже не знаю, как это правильно сказать, но когда болит желудок, не сильно охота вдохновляться, хотя компонент радиола розы очень этому способствует.
2: Ага, то есть будет, все будет. У нас есть победители. Это Марина, номер заканчивается на 8204. И Андрей, окончание номера 8268. Поздравляем наших победителей.
0: Они получают набор, да, киселей?
1: Они получают набор киселей.
0: Мы вас поздравляем, мы с вами свяжемся. И спасибо за то внимание.
1: Самый вкусный киселей.
0: Вот, вот. Про самые вкусные сказали, но есть какие-то и самые новые, да?
1: Да.
0: Пожалуйста, вам слово.
1: У нас новинки. Кисель для женщин.
2: Ох.
1: Кисель вот при климаксе.
2: Внимательнее женщина.
1: И там травки, шафран, омолаживающая травка. И не только она там одна. Кисель при простатите. Угу. Это как раз вот те нутритивные дефициты, которые при этих заболеваниях, потому что для женщин это гинекологические заболевания, когда очень высокое воспаление. А оказывается, наш организм очень уж адаптирован к более чем 300 лекарственным травам. И знаете ли вы, что раньше в рационе было 10 тысяч таких всевозможных разновидностей трав? Сколько сейчас? Ну что, посчитаем, сколько у нас сегодня было? Mm-hmm. 1, 2, 3, 4. Больше 30 не бывает.
2: Ну да.
1: Это все имеет значение.
0: Это уже можно приобретать, да? То есть уже доступно.
1: Это можно приобретать. Mm-hmm. Можно посмотреть, что за продукт на нашем сайте liavit.ru. Можно почитать в соцсетях с нашими каналами. Там мы активно общаемся с нашими друзьями, нашими потребителями. Всегда они очень с удовольствием ждем обратную связь. Они нас очень радуют. Ни одного гадкого комментария, что кому-то что-то не понравилось. Это бодрит, заставляет работать лучше и лучше.
0: Сайт мы назвали, есть социальные сети, кроме того, горячие линии я обнаружил, да?
1: Да, горячая линия Лиавит указана на каждом продукте, можно все что угодно на нее сказать, можно поругаться, можно дать какие-то пожелания, мы все всегда читаем, со всем работаем, можно написать нам на почту meetsobachka@liavit.ru, мы тоже консультируем наших пациентов. Да, если для профилактики, пожалуйста, наши кисели пейте, и они будут укреплять здоровье. Если есть какие-либо заболевания, я бы все-таки советовала, чтобы учесть все индивидуальные особенности каждого человека, перед применением посоветуйтесь с врачом.
2: Mm-hmm. То есть сходить с врачом, выяснить, что у тебя все-таки как, почему, и в соответствии с этим уже покупать соответствующие кисели, правильно?
1: Правильно.
2: Потому что есть же желудочный, есть поджелудочный, есть гастро. Вот какой из них тебе больше подойдет, это же тоже можно все
0: Кроме того, есть детская линейка тоже. Вот можно обратиться на сайт, посмотреть. Да. И можно поговорить со специалистами на горячей линии, уточнить. Они же вкусные. Они же могут быть, как мы поняли, в виде желе.
1: Да, и называются они Leo Kids.
0: Отлично. Если вам каких-то киселей не хватает, друзья, звоните на горячую линию. Давайте запрос, вероятно, со временем компания Лиавит рассмотрит. И кто знает, возможно, что-то появится уже.
2: Да, для работы головного мозга.
1: Вот, слушайте, выпустили кисель витаминный железом. Как мозгу и без железа? Никак.
2: То есть и это тоже есть.
1: И это тоже есть. А еще есть хорошая память и хорошее настроение.
2: Ой.
0: С хорошим настроением и в твердой железной памяти мы, друзья, должны откланяться, потому что смотрю, что время нас уже поджимает. Огромное спасибо. Эксперт компании Лиавит Светлана Лавренко была в гостях. Приходите к нам еще. Процветание вашей компании.
1: Спасибо.
0: Ну, а мы в добром здравии, с надеждой на будущее отправляемся отдыхать.
2: Да?
0: Ирина Сотникова.
2: Роман Шаков.
0: Счастливо, друзья.
2: Пока-пока.
0: Будьте здоровы.
2: Yes.

0: Радио Шансон.
1: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

20 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Устный экзамен по истории в 9 классах, который ведут с 2028 года, планируют проводить в феврале, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Новый экзамен станет уже третьим обязательным предметом для девятиклассников и будет служить допуском к основному госэкзамену. При этом для 11-классников обязательный устный экзамен по истории вводить не планируется. Музаев уточнил, что испытание для 9-классников будет проходить в формате живого собеседования. Также он сообщил, что с 2027 года история станет одним из главных предметов на ЕГЭ. На упаковке и ценниках охлажденной продукции может появиться отметка «разморожено». В первую очередь это касается мяса, рыбы и полуфабрикатов, которые часто продают под видом охлажденных после глубокой заморозки. С такой инициативой главе Минпромторга Антону Алиханову выступили в Госдуме. Там пояснили, что после разморозки продукт теряет часть влаги, ухудшаются его вкусовые качества и срок хранения. Покупатель же не всегда может определить это на глаз и платит как за свежий товар. Авторы инициативы считают, что маркировка поможет людям делать осознанный выбор. Инициативу уже направили на рассмотрение в министерство. 90 тысяч москвичей освоили новую специальность в Центре профессии будущего за последние 2,5 года, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Лидерами по востребованности стали промышленность, строительство, ЖКХ, транспорт, IT, а также индустрия гостеприимства. Чаще всего горожане переучиваются на операторов станков с числовым программным управлением, токарей и швей. При этом 80% учеников находят работу еще во время обучения, а зарплаты выпускников вырастают в среднем на 50%. В заключении выпуска официальный курс валют на пятницу, 22 мая, доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек, юань стоит 10 рублей 40 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Москве плюс 29, но после обеда небольшие дожди и грозы. Со следующей недели понижение температуры до 15 градусов и дожди. Мария Деева, радио «Шансон».

0: беду.
1: Вечер на радио «Шансон» привел нас к знаменитому хиту группы «Лесоповал». Да, покупка или аренда загородного дома в такую погоду становится вопросом прям вот необходимости. Так, по крайней мере, кажется. Но к октябрю-ноябрю мы чаще всего успокаиваемся. И надо понимать, что белый лебедь на пруду – это не только радость для глаз, но и забот полон рот. А к чему нам, как говорится, беды и печали, поют нам Анатолий Полотно и Федя Карманов. В студии радио «Шансон» Юлия Степанова, 20.07 в столице. Добрый вечер.

0: радио «Шансон». Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: любите песни наших исполнителей, так поддержите их в хит-параде «Шансон года». Вот можно хоть за кармашек Сергея Куренкова проголосовать в нашем хит-параде на сайте radioshanson.ru. Ведь завтра пятница, а значит в 6 вечера будем подводить итоги недели. Успейте проголосовать за любимую песню. Что касается ближайшего эфира, мы с вами услышим Владимира Высоцкого и дуэт Евгения Кемеровского и Таисии Повалий. Эта песня звучала практически в финале торжественной церемонии вручения премии «Шансон года 2026». Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает.
1: 6 июня.
2: Москва.
1: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
1: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ.
2: Зиверт, Айс Гергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: В тот вечер я не пил, не пел, я на нее...

0: Я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил. Сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил. А я все помню, я был не пьяный. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши. Она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши. Она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд. Их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд. Их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За восемь лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась. Но я прощаю, ее прощаю. Ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю. Ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Я Евгений Григорьев. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон

Сергей Григорьев, участник фестиваля «Бархатный шансон», дал нам ориентиры на лучшее. Ну, может быть, стоит и прислушаться. Радио «Шансон» приглашает всех желающих на морской фестиваль «Бархатный шансон». Он пройдет в Турции на Средиземном море с 24 по 30 октября. Отель «Титаник Делюкс Гольф Белек». Кроме Евгения Григорьева, с нами Михаил Шфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Алексей Петрухин и другие артисты. Подробности на сайте radioshanson.ru. Познакомьтесь, подумайте, время пока есть для лиц старше 12 лет. Для них же, вот этих самых лиц старше 18, поет далее Александр Новиков. Журавль.

0: Садитесь здесь.
1: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предприниматели, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

чтобы в трепете нежных слов ваших прошла сегодня вечерняя программа «Только для вас». Она начнется, как обычно, в 9 вечера на радио «Шансон». Уже можно как-то готовить эти самые добрые трепетные слова, приветов, поздравлений или что там на душе лежит. А наш номер плюс 7-909-955-1030. Пожалуйста, огромная просьба, только не забывайте подписывать ваше послание прямо в самом сообщении. Катя Огонек только что, Михаил Задорин, Дарья. Всем добрый вечер.

0: не уходишь. Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает.
0: 6 июня.
1: Москва.
0: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ 2026.
0: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
1: Лайф-арена.
0: Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: радио «Шансон». Программа «По вашим заявкам». Только для вас.
1: Волшебная минута. Начало программы. Еще целый час впереди. И он весь наш. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Плюс 7-909-955-103.0. Это номер для ваших сообщений. СМС-сообщений, посланий в мессенджер Макс или в какие-то, так сказать, другие мессенджеры. Не забывайте, пожалуйста, о подписи. Ну и уж, конечно, не забудьте про имена тех, кого вы приветствуете или поздравляете. Значит, привет и поздравления, профессиональные праздники, просто добрые слова в программе «Только для вас можно все». Меня зовут Юлия Степанова, Михаил Круг, Владимирский Централ. Что-то давненько мы не начинали программу с этой песни. Так вот, сегодня.

девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

окном ЗК, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

18 мая 1962 года в городе Кызылорда в Казахстане родился Батырхан Шукенов. Буквально на днях, вот 18 мая, исполнилось 64 года со дня рождения талантливого артиста. Что ж, продолжим программу только для вас на радио «Шансон». Напомню, номер плюс 7 909 955 103 0. Пожалуйста, не забывайте о подписи, это важно. Добрый вечер, любимое радио. Передайте привет городу Тверь и моей любимой Оксане, тигренку, от Валерона. Ты самый лучший человечек, я люблю тебя и всегда буду рядом. Валерон, Тверь. Поставьте песню «Чепик» 5 минут назад. Хорошо, 2 минуты, 3 минуты вперед будет нам петь «Чепик».

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курецкий.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Ведется расследование.
2: А чем займусь я?
3: Меньше слов.
2: А что мне делать?
1: Действуйте.
3: Больше версий.
4: Как ты думаешь, что это?
3: Это «Вечерний детектив».
1: И это все о нем.
3: Абонемент на расследование.
5: Неограниченный круг подозреваемых.
6: Это очень круто.
3: Новые серии.
7: Ох, полетят клочки по заколочкам.
6: Отлично.
3: В среду и четверг в 18:10.
6: Да.
3: На канале ТВ-центр.
8: Милейшее место.
3: Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: такую жаркую погоду, аккуратнее, пожалуйста, с терпкими запахами. И даже если они от Шанель, чтобы, так сказать, не удушить ближнего своего. Ирина Круг только что в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Давайте продолжим. Добрый вечер. Хочу поздравить себя и мужа с праздником восхищения. Пожелать нам здоровья, счастья, успехов, любви. Лена, Москва. Лен, вознесение, наверное, да, Господне? Ну, ой, может быть, Т-9, конечно, чудеса с нами проделывает. Добрый вечер, Шансон. Прошу передать привет моей дочери Полине, сыну Федору. Хорошего им завершения учебного года желает Антон из Москвы. Шансон и все его слушатели. Хочу передать привет и сказать, как сильно люблю свою жену Женечку. Она мой ангел, любовь всей жизни и самый дорогой мой человечек. Андрей из Москвы. Пишите +7 909 955 103 0 и подписывайтесь.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

0: Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше. Если терем с дворцом кто-то занял, соглашайся хотя бы на рай в шалаше. Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Агентство недвижимости «Ивановой Дарьи» – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-11-11.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 249 99 89.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».
2: Магадан. Значит, опять домой.

0: только для вас на радио «Шансон».
1: Продолжается наша программа. Плюс 7 909 955 103 0. Присылайте смс-сообщение, пишите в МАКС. Другие способы связи тоже используйте, только не забывайте, пожалуйста, о подписи. Так, поехали. «Шансон», любимое радио, привет городу Тверь, да, все-таки, вот. Ну, вряд ли стоит писать его через букву «А». Значит, привет городу Тверь и всем слушателям радио «Шансона». Хорошего настроения, всего самого лучшего. Передайте привет самой лучшей девочке Ксюше от Зиновьева. «Шансон», хочу передать привет маме Оксане, папе Антону, брату Федору и пожелать им хорошего вечера, Полина. «Шансон», слушаем вас возле костра и получаем огромное удовольствие от ваших песен. Спасибо вам. И вам спасибо. Прямо ваше тепло передается в наш эфир. Привет кумовьям в Белгород, семье Евстюниным, Михаилу и Анастасии, кумовьям в Реутов, семье Юмашевых, Константину и Екатерине, друзьям Михайлюковым, Олегу, Светлане в Белгород и Карасевым Николаю и Олесе в Реутов. Люблю своего супруга Валерия Алексеева. Спасибо, что ты у меня есть. Поставьте песню Григорьева Евгения на ваш выбор. Анастасия. «Шансон», здравствуйте. Сегодня у нашего папы Ульянкина Николая Павловича юбилей, 80 лет. Поставьте ему хорошую песню. Поздравляют все его родные, дочери, внуки и правнуки. Николай Павлович, здоровья, многое и радостное лето вам.
2: Небо тучами обложило, задождило климатом будничным. Рвутся листья.

не уйти с головой в депрессию. Вроде все окей, да только слякотно. Эх, с друзьями

появился в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Дмитрий из Донецка передает привет своим друзьям, а также своей любимой Анастасии. Безумно жду встречи с ней. Всем яркого и теплого лета желает Дмитрий. «Шансон» пишет, ваш постоянный слушатель Дмитрий тоже. Хотел бы передать большой привет своему другу Лысикову Руслану. Скоро увидимся. «Шансон», хочу передать привет нашей подруге Оле Смитской. Она приехала к нам на дачу, несмотря на тучу комаров. Владимир написал. Ну, вот что значит настоящий верный друг. Привет своей девушке Елене Карабановой. Передает тоже Дмитрий. Желает счастья и любви. А петь нам будет Вика Цыганова. Программа «Только для вас» продолжается.

Эта майская неделя в Москве, да и не только, опьянила всех нас такой жаркой погодой, что всю следующую неделю, наверное, мы будем в себя приходить. Но ничего, похолодание тоже не навсегда, а так для разнообразия. Программа «Только для вас» продолжается. Плюс 7-909-955-103-0. Это наш номер. Присылайте смс-сообщение, пишите в мессенджер «Макс», другие каналы связи, как сможете, как пойдет, короче. Шансон. Хочу пожелать своему мужу Федякину Сергею скорейшего выздоровления. Серенечка мой, я тебя очень люблю. Все будет хорошо. От Натальи из Самары. Дорогой радио Шансон, с днем рождения внучки. Красотули. Поздравляю я подругу Елену Грязнову. Им сегодня целый год. Желаю жизни сладкой, словно мед. Всем крепкого здоровья и благополучия. И всем огромный привет и воздушный поцелуй. Посылает Елена Горбунова из Нижнего Новгорода. Дмитрий Хмелев как раз поет вот о совсем юном человеке. «Рождение» называется эта песня.

0: Как бывшая жена, случайная и запланированная встреча, и от волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху, и привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч. Останемся друзьями.
1: Александр Устюгов на радио «Шансон» в программе «Только для вас». Программа продолжается, времени остается все меньше. А наши слушатели, наверное, совсем устали от жары сегодня, да? Приморились. Но еще есть возможность успеть кому-то передать привет, поздравить, ну и так далее. +7 909 955 103 и 0 наш номер. Присылайте смс, пишите в Макс и другие мессенджеры. Так, пишет нам Анатолий Рыбин. «Шансон, у меня сегодня необычная дата. В этот день, 21 мая 82 года, 44 года назад, меня призвали в ряды, значит, армии. И все эти годы я ни разу не пожалел, что пошел служить. Привет своим сослуживцам. Военная часть 124-30, Норильск, 6-я рота, призыв 82 года. Анатолий Рычков». Вот у нас, значит, ни пощады, ни жалости. Ладно.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: вечером многие песни и шансоны по-русски назначили вам свидание, дорогие радиослушатели. Бутырка начала наш новый час. Иван Кучин продолжает. Скоро мы с вами услышим Виктора Третьякова. Наколочку Михаила Шуфутинского чуть позднее нам споет Александр Розенбаум и не только. Доброго вечера желаю вам, я Юлия Степанова.
1: Сколько слез вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращайся. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я освободился.

на этап собрали. Таня стопку приняла, отряхнула платьице. Сейчас такая жизнь пошла, пусть все к черту катится. Дни хрустальные прошли, золотые ночи. Мех коллеги унесли, ваши, между прочим.

порву любого. Шляпу мне, я ухожу. Таня шмык в уборную. И несет отель Гришу дуру ту двухствольную. Я с тобою собралась, крышка так обоим. Мы советскую им власть мигом восстановим.

говорят, угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

непросто в этой жизни земной. Время лечит, и оно же летит. И летит оно, как пуля, за мной. И противно влево мухи свистит.

0: В эфире радио «Шансон. Целый мир» Алекса Лима. А вот в хит-параде на 11-й строчке расположилась его песня «Вокзал». Ну что, поддержим, поклонники и поклонницы? Подробности о голосовании на сайте radioshanson.ru, а вот итоги недели подводим завтра в 6 вечера.
1: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Радио-шансон. Вместе с начала века. Радио-шансон. Радио-шансон. Москва 103.0.

душевная драма про красную рубаху и девочку Натаху в исполнении Виктора Забродина только что в эфире радио «Шансон». Ну вот с годами, пожалуй, и с опытом учишься различать все-таки страсть и любовь. Вот Тамара Кутидзе как раз дали и про любовь. Я, Юлия Степанова, прощаюсь до завтрашнего вечера. Пока!

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

А мы столовку после ужина прибрали. У нас концертом баритон лауреат. А на подпевке с ним две тоненькие крали. Вот это музыка,

Столовку после ужина прибрали. У нас концерт, и к нам приехал баритон. А на подпевке с ним две тоненькие крали. Вот эта музыка, вот это.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Слава Медяник.
1: Не соблазня, не поняла, я крепость неприступная. Меня за грош не проведешь, не будь наивной, глупая. Ведь я босяк, совсем никто, всегда в поношенном пальто.

Вот такая история, ребята. И нам когда-то в жизни выпадает удача. Ну что, давай еще разочек. Ударим.

Выйду за околиц, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: Реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

высотой. Скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу этим же.

чужих людей соединенность и разобщенность близких душ. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной не те. Со мною вот что происходит, со мною вот что происходит, вот что происходит.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш ком

за то, что хочешь есть и пить, иметь свой хлеб и чашку чая. Чем Бог послал друзей, встречая, за все приходится платить. За то, что хочешь пошутить, не замирая от испуга, косясь с опаскою на друга, за все приходится платить. За то, что хочешь быть собой, собою быть, а не казаться, не унижать, не унижаться, платить приходится судьбой. Платить приходится.

за то, что хочешь полюбить, без вычислений расчета, не став героем анекдота, за все приходится платить, за то, что хочешь просто жить, без разносолов и амбиций, не выделяться, не стремиться, за все приходится платить, за то, что хочешь быть собой, собою быть, а не казаться, не унижать, не унижаться, платить приходится судьбой, платить приходится судьбой.

0: радио «Шансон» реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет, да будет

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

моя волюшка, у меня одна. Но случилось горюшка, забрало тебя.

Потому что где-то во вселенной души наших близких

большие зеркала. Ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипит, и где-то на далекой полке

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Помнишь, как мы гуляли? Помнишь, как провожал? А когда расставались, как рубашку порвал? И досталась случайно твоя запонка мне. И ее я сквозь годы пронесла на себе. На допросы

Предлагала идти по этапам, возила через все, пронесла, как иконку хранила, как могла, берегла. А в бараке при шмонах и весной

0: запонку эту я, молясь, сохраню. И поверь мне, надену на рубашку твою. И поверь мне, надену на рубашку твою.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Хмурый ветер скулит за окошком, вьюга бродит всю ночь у дверей. Грусть, тоска, словно дикая кошка, на груди притаилась моей. В голове и

помолись за грехи мои Богу, попроси в нашем горе помочь разыскать между нами дорогу сквозь туман, сквозь пургу и сквозь всю ночь.

Я в душе тем же сыном остался. Слышишь, мама, откликнись скорей. Хмурый ветер скулит

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.